Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио Эр.

0: 43 лет.
1: Так.
0: При продолжительности жизни около 80. У женщин 46 лет. При продолжительности 85. В последующие годы, говорят они, то есть после 43, да?
1: Да.
0: У мужчин. Проблемы со здоровьем постепенно начинают сильнее влиять на повседневную активность и способность работать.
1: Угу.
0: При этом авторы подчеркивают, что речь идет о средних статистических показателях, а не о возрасте, что у каждого индивидуально и так далее и тому подобное.
1: Ты не согласен?
0: Ну, мне 45, посмотри, я в самом соку.
1: Это когда включается микрофон. Ты в соку. А когда он выключается...
0: Что ты дуришь людей?
1: Ты на асфальте лежишь звездой и говоришь, я больше не могу, я не встану.
0: Ты дуришь людей, это неправда.
1: Дуришь людей, ты тут сидишь и себе призы какие-то выхватываешь.
0: Нет.
1: Не надо обманываться.
0: Смотри, сколько экшен.
1: Работал бы ты с другим человеком, нигде бы ты тут как собака не носился по всем мероприятиям. Сидел бы вот с Эрнестом Юричем вместе и куковали бы.
0: Ты посмотри, какой активный Эрнест Юрич.
1: Это потому, что мы вас разделили. Мы, я и судьба. И поэтому один вот... колесит пол Европы. Другой ходит по мероприятиям. Висагинес впервые за 6 лет выехал.
0: Так слава богу.
1: Да, так вот хвали меня лучше.
0: Хорошо. Слава Евелине Никаноровой. Вот. Славься, славься нашей Белинка. Вот. Славься, славься.
1: Ну а что, не правда?
0: Это прямо джингл мог бы быть. Я вот сейчас подумал.
1: Я вот жду.
0: Но когда мы запишем...
1: Мы джинглов обычно и так по 6 лет ждем.
0: А тут вот был, вот дождал, прикинь, вот этот первый бы включался бы. По случаю и не случаю.
1: Да, поэтому...
0: Просто говорят, мы о чем? О том, что не надо стареть.
1: Не надо вообще приписываться к какому-то определенному возрасту.
0: Просто занимайтесь тем, что нравится. Находите классные активности, которые вас будут вдохновлять. Будь то ярмарки, спорт, неважно. Женщины-то в конце
1: концов.
0: Мужчины, боже мой, если вам... После 45 хочется вьется за любой юбкой. Пожалуйста, лишь бы жена была не против.
1: Ну,
0: этого.
1: И делайте это, конечно, в культурном ключе.
0: Ну, само без собой. Вот этого. Просто нет.
1: Что это за рост красавец? Пошлости откидываем.
0: Нет, пошлости не нужно. Но так сказать, вы хорошо сегодня выглядите. В киоске, например, женщине понравившейся.
1: Киоске.
0: Ну, в киоске, я почему-то в киоске.
1: Ага.
0: За рулем подмигнуть.
1: Угу.
0: Рядышком, рядышком проезжающей женщине или мужчине. Если вы мужчина, тоже можете подмигивать.
1: А чего не...
0: Ничего в этом, у него зато разговоров
1: не
0: будет. Мне мужик подмигнул сегодня. Вот эти разговоры. Знаешь, сколько их будет?
1: А кому-то будет очень приятно.
0: Да, а кому-то да. Вот, в общем, мы о том, что просто активно проводите время, находите ту активность, которая вас вдохновляет, и будет вам счастье.
1: Радио Р.

0: не найдет.
1: Реклама.
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке «Балтиос Аттракционы».
3: Дэмэсо, дэмэсо, дэмэсо! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: У нас, дамы и господа, гороскопы на 7 число. Давайте пройдемся по ним, узнаем, как там живут наши знаки зодиака.
2: И вы вместе с ними.
1: Овны, сегодня особенно внимательно следите за своими словами. Прежде чем сказать что-то важное, хорошо подумайте. Ошибка может дорого обойтись.
3: Тельцы, сегодня главное оказаться в нужном месте в нужное время. Многое будет зависеть от удачного стечения обстоятельств.
1: Близнецы, сегодня лучше не бороться с обстоятельствами и не идти напролом. По возможности отложите важные дела и спокойно переждите неудачный момент.
3: Раки, сосредоточьтесь на одном важном деле. Попытка успеть все сразу сегодня не принесет хороших результатов.
0: Наши гороскопы.
1: Либо хороший день для кулинарных экспериментов.
2: Эвелина,
1: приготовьте что-нибудь необычное, что давно хотелось попробовать.
3: Девы, вспомните прошлый опыт, он поможет лучше понять, куда двигаться дальше. День хорошо подходит для новых начинаний.
1: Весы, не зацикливайтесь на мелочах и попробуйте посмотреть на ситуацию целиком. Так вы заметите то, чего раньше не видели.
3: Скорпионы, сегодня, наконец, появится выход из затянувшейся сложной ситуации. Главное – решиться покинуть привычное и двигаться дальше.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, сегодня вас ждет путь небольшая, но очень важная победа. Ваш успех заметят и оценят окружающие.
3: Козероги, не позволяйте приближающимся срокам заставить вас спешить. Лучше сделать работу качественно, чем испортить хороший результат в последний момент.
1: Водолеи, не все сразу поймут ваши поступки и решения. Не отказывайтесь от задуманного только из-за чужого непонимания.
3: И рыбы, сегодня просто плыть по течению не получится. Обстоятельства потребуют от вас решительности и активных действий.
1: Может, у рыб сегодня нерест?
3: Нерест.
1: Я не
3: а может, прилив.
1: Я просто придумал.
3: Главное, не полнолуние.
1: Ну, это правда. Оплываем полнолуние и вплываем.
3: Оно прошло, мне кажется, сейчас убывающе.
1: Слушайте, в детскую рубрику плывем. Вот что я хотел сказать. Через 10 минут буквально.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы. Радио. Твое.

0: Детская рубрика.
1: Так, так, друзья, понятно, вдруг вы переживали, родители переживают, гороскопы почему? Да, немножко припозднились. Вот чуть-чуть сдвинулось все, простите. Но мы старались максимально все вместить. Чуть меньше песен, чуть больше разговоров. Вот, так, детская рубрика. Рады возвращению на этой неделе. Еще разочек на этой неделе без призов.
2: Вот. Зато это первая школьная полноценная неделя.
1: Да. Мы хотим сразу...
2: Неделя.
1: Хотим сразу благодарности. Слова маме Милолике. Да. За невероятные пироги, которыми нас сейчас откармливают.
2: Это правда. Вот я сейчас кусочек съела для поддержания духа и готова уже выставлять фотографию с этим пирогом в нашем телеграм-канале «Соль и перец».
1: Милолика, спасибо большое тебе.
2: Спасибо.
1: Мама Милолики, огромное спасибо. Спасибо, мы очень рады. Ну, то есть, невероятно вкусно.
2: 052-305-005.
1: Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
3: Меня зовут Данил.
1: Данил. Очень приятно. Данил, напоминайте, в какую школу ходите, в какой класс?
3: Я хожу в Таурауке про гимназия, пятый класс.
1: Таурауке про гимназия, так где находится?
3: В Клайпеде.
1: Да. Окей. Значит, ну и как там морская погода? Все ли хорошо?
3: Ну да.
2: Тепло
1: да.
2: Или холодно?
3: Пятница.
2: Средняя. Ветрено или не очень?
3: Не ветрено.
2: Вообще спокойно.
1: Чем занимались на выходных, Данил?
3: Был весь день на рыбалке.
2: О!
1: Значит, поймали что-то?
3: Да, маленький.
1: Маленький.
2: А с кем были на рыбалке, если не секрет?
3: С друзьями.
2: Ну, неплохо. Так вы все рыбаки. Неплохо. Это вы рыбачите в речке, в озере, на море?
1: Куда ездите?
3: На озеро.
1: Окей.
2: Давно занимаетесь рыбалкой?
3: Да.
1: Это у вас традиционно семейное, там, от папы, от дедушки?
3: От дедушки.
1: Понятно.
2: Дедушка,
1: молодец. Ну, дед молодец, научил, значит. Угу.
2: А друзей кто вот ваших научил? Тоже ваш дедушка или они там сами как-то?
3: Их папа научил.
1: Понятно. Так срабатывал. Ну, интересно.
2: Круто. А сколько у вас удочек, Даниил? Одна?
3: Много?
1: Много это 5-6, больше?
3: Больше.
2: Только... У вас в 11 лет больше приданного, чем у Гинтерса 45.
1: Интересно. Рыбалка, значит. Ну, хорошо.
2: Круто.
1: Хорошее хобби. Угу. Ну, такое.
2: А на зимнюю рыбалку будете ходить вот зимой?
3: Да.
2: Вообще.
1: И по зимней, и по летней.
2: Не знаю. Вы планку сейчас детской рубрики подняли.
1: Невероятно. Хорошо. Данил, не мучаем вас вопросами. Давайте приветы передавать кому?
3: Маме, папе, бабушке, дедушке, сестре и брату.
1: Класс. Все передали. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Данил,
1: очень приятно. Так. Данил, в какую школу ходим, в какой класс?
4: КТУ инженеров лицей, 5-й класс.
1: Так, вы, значит, инженер, правильно я понимаю, Данил?
4: Да.
1: Значит, какие инженерные специальности вот в вашей школе, скажите, пожалуйста? Вот вы перешли в 5-й, там что-то есть еще дополнительное, помимо обычной?
2: Инженерное что-нибудь есть?
4: Ну, я не знаю. Ну, как я сам не знаю.
2: Вы еще не знаете.
1: А когда начнутся все эти специальности?
2: Никто вам не говорил еще?
1: Пока не говорит, да?
4: Нет, ничего не говорит.
2: Держит в тайне.
1: Вот эти инженеры.
2: А вы хотите стать инженером?
4: Да.
1: Хорошо.
2: Строить дома, машины.
1: Что проектировать?
2: Дороги.
1: Что планируете проектировать?
4: Торговый центр.
1: А что проектировали на этих выходных? Чем занимались?
4: Я занимался учебой ночной.
2: Так.
4: Я ночью делал уроки.
1: Так,
2: почему ночью?
1: А почему ночью, а не днем?
4: Помнил, что надо сделать.
1: Ну да.
2: Один делали? Или кто-то помогал?
4: Да.
2: Один.
1: Да. То есть не надо было маму будить. Мам, у меня тут... Не, окей, просто на всякий случай.
2: А уже вот с 5 класса родителям запрещено вам помогать с уроками, правильно?
4: Ну, типа, да.
2: Типа? А это вы запретили или родители сами
1: сказали,
2: запретили?
1: Сказали, все, больше, Данил, мы с тобой заниматься не будем.
4: Ну, я сам не хочу, что мне помогает, ага. И мама старается не помогать.
1: И старается
2: о,
1: не помогать.
2: Мама, ну, молодец, конечно.
1: Молодец. Так, так вот, это ночное время. А с чем вы днем занимались, чтобы вы не вспомнили о том, что нужно уроки делать?
4: На велике катался с друзьями.
2: Ну, жили жизнь.
1: Жили жизнью, да, совершенно верно. Куда там это
2: ничего? Вы как Бэтмен, по ночам занимаетесь бизнесом.
1: Спасаете Готэм, собственно говоря. Вот этот вот торговый центр Готэма, да. Хорошо, Данил, мы все выяснили. Теперь давайте привет передавать кому?
4: Своей маме, своему папе. И одноклассников.
2: Класс,
1: все, принято. Всем передали, в 5 класс летит пламенный привет. Спасибо большое, Данил, вам хорошего утра, хорошего настроения.
4: Спасибо.
1: 052-305-005, здравствуйте, как вас зовут?
0: Меня зовут Алиса.
1: Алиса, очень приятно. Алиса, в какую школу ходите, в какой класс?
0: Я хожу в школу, это у меня Макикова праздник.
2: Так, пройдение Антакельно-Макикла.
1: Ну, понятно. А класс какой?
0: Первый
2: класс.
1: Ну, понятно.
2: Ну, и как дела в первом классе?
0: Хорошо.
1: Ну, понравилось? Вот да. Первая неделя, да? Все хорошо. С кем сидите за партой?
0: С подругой.
2: С подругой. Ой, вообще повезло.
1: А вы сплетничаете, Алиса, с подругой? Там все, болтаете много?
0: Да.
1: Ну, понятно.
2: А вас учительница не ругает?
0: Ну, иногда.
1: Иногда. Делает замечания. Ага. Понятно.
2: Четыре учебных дня прошло, уже иногда.
1: Значит, ну, а вы болтушка, Алиса? Ну, много разговариваете?
0: Нет.
2: Вы слушаете, да?
1: Да, получается. Mm-hmm. Ага. А чем на выходных занимались? Как отмечали первую неделю учебы?
0: Мы отмечали...
2: Так...
1: Что-то делали?
0: Мы ходили в Тракай.
1: О!
0: Шоколадную фабрику, в аквапарк.
1: О, насыщенно было.
2: Круто!
1: Насыщенно.
2: Где больше всего понравилось?
0: В аквапарке.
1: В аквапарке, конечно.
2: Плавать умеете, правильно, Алис?
0: Да.
1: Ну, супер. Золотая рыбка наша.
2: Еще и слушать умеет.
1: Все, что нужно. Хорошо, Алис, не мучаем вас вопросами. Давайте передавать приветы кому?
0: Я передаю семье, собакам, бабушке и своей школе и сестре.
1: Все, принято. Класс, все, всем передали. Спасибо большое, что позвонили. Спасибо, что этим утром были с нами. Итак, это была детская рубрика понедельника. Она продолжится во вторник. Все логично.
2: Все пока логично.
1: Инженерный мозг, понимаешь? Все хорошо.
2: Кстати, я подумала, что к нам первый раз звонили.
1: Инженеры, да? Да, это правда. Хорошо, на этом пока все. Двигаемся вперед. Впереди еще много всего интересного.
5: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: 8 и 9 сентября весь кабинет министров Литвы посетит Клайпеду, где пройдет выездное заседание правительства. Подобные заседания за пределами столицы проводятся очень и очень редко. Министры также встретятся с мэрами и представителями местных сообществ, также посетят Клайпедский университет. В последний раз правительство проводило заседание за пределами Вильнюса в 17 году в Паланге.
1: Ого! Турне. Интересно, они как на школьном автобусе?
2: Экскурсионное.
1: Между тем, на этой неделе правительство Литвы представит пакет мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей. Об этом сообщил премьер-министр Миндаугас Синкевичус. Конкретные предложения он пока не раскрывает, но ранее власти говорили об увеличении выплат по уходу за ребенком и дополнительной помощи молодым семьям при покупке жилья. Важно помогать семьям не только после рождения ребенка, но и в период его взросления и учебы, заявил премьер. Он рассчитывает, что часть инициатив поддержит и оппозиция.
2: Между тем, лидер консерваторов Лауринас Кащунас заявил, что партия предложит ввести в Литве всеобщий военный призыв с 30-го года. По его словам, 4 лет достаточно, чтобы подготовиться к новой системе. С правящими социал-демократами предложение пока не согласовано, а между тем представители армии ранее заявляли, что сейчас призывников достаточно.
1: В Литве официально создали Федерацию зимнего плавания, которая объединит клубы и спортсменов, а также будет проводить соревнования и устанавливать единые правила безопасности. Зимнее плавание в стране становится все популярнее. В открытом чемпионате ежегодно участвует несколько сотен человек. А в прошлом году, например, приехали спортсмены из 15 стран. Дистанции варьируются от 25 метров до 1 километра.
2: А в прошлом году почти 31% жителей Литвы не могли позволить себе недельный отпуск вдали от дома, свидетельствуют данные Евростат. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, там 27,5%. А также хуже, чем в Латвии, там 28,9%, и Эстонии 25,8%. Самая сложная ситуация в Румынии, где недельный отпуск не могут себе позволить более 61% жителей, а лучше в Люксембурге, где таких только около 11%.
1: О погоде. Сегодня местами возможен небольшой дождь. Ветер из западных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура днем до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: солим, перчим, а может, по чашечке кофе. Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Итак, дамы и господа, наш эфир продолжается. Напоминаем, это «Соль и перец», это радио «Эр», Эвелина Гинтерес. И, значит, обсуждаем...
2: Подождите, это начало часа. Что значит «Эвелина Гинтерес»? Это Гинтерес Антанас, буря рожденный в Баварии, Цукас. Президент программы «Соль и перец», канцлер радио «Р», маркиз Новой Вильни, пам-пара-пам, и я, Эвелина Никонорова.
1: Хорошо, вот мы. Каждый раз закатываю глаза, как только начинается.
2: Да рассказывай, а внутри там сидит такой маленький, красивый, даже говорит, да, это я, это все я, это
1: нет,
2: все мое,
1: неправда.
2: Мое.
1: Неправда, совершенно неправда, абсолютное вранье. Это, что ты тут рассказываешь обо всем об этом, это ты полную ерунду.
2: Да,
1: так,
2: да.
1: Друзья, значит, давайте пройдемся по нашим выходным. Значит, мы, во-первых, в пятницу были на премьере спектакля «Лимбо».
2: Yes.
1: В Старом театре Вильнюса. Пару сторис, несколько фотографий, все это можно увидеть. Нам понравилось. Uh-huh. Это был интересный опыт, как да. минимум. Вот. Учитывая того, что вот премьерные были в эту пятницу-субботу, а следующий, по-моему, в ноябре, то просто спешите, хватайте, идите. Это... не классическое произведение, там нету последовательного сюжета, за которым можно проследить это все. Это скорее эмоциональное погружение в спектакль. Опять же, интервью можно переслушать, который к нам приходил Илья, режиссер, и Игорь, актер, они рассказывали. Вот мы сходили... красивым такие.
2: Да. Сидели в первом ряду.
1: Да мы такие, знаете, ну.
2: Ну как, мы должны были в 14-м?
1: Да.
2: Но а нас... потом прибежала Юля наша, а она наша театральная мать.
1: Да.
2: Она
1: да,
2: нас
1: да.
2: водит по
1: театру. Она хоп-хоп говорит, на первый.
2: Быстро, я. Быстро на первый.
1: Мы такие сели.
2: Из Укас все пока шоколадки свои собрал, чтобы пересесть.
1: Потому что я всегда с собой беру шоколад.
2: Ну, вот эта шуршащая бабушка конфетами.
1: Да, да, да. Но я заранее шуршу, не да, во время спектакля. Да. Я мог бы, но я так старался сдерживать себя.
2: Вот.
1: Вот, так что вот были на спектакле «Дни столицы», я в этот раз не посетил. Страсть как хотел, но, но дожди косые, дожди, собственно говоря...
2: Я прошла вот часть Гедиминаса и уехала домой.
1: Ну вот, ты дождливый день была или воскресенье?
2: Ну, мы попали под дождь. Ну, знаешь, под дождь попасть, вырасти немножко.
1: Это мне... в каком мы попали? Это физически?
2: Физически.
1: Вырасти
2: в рост.
1: Ну, то есть 1.72 твои превратятся в 1.80, да. Я так понимаю, да?
2: Да, да, ты меня вообще скоро не узнаешь. Ну, с такой погодой.
1: Ну, это извините, с такой погодой, так ты смотришь по 2 метра уже.
2: Да, так а почему в Литве такие высокие люди?
1: Ну, да, это все от дождя, знаете.
2: У меня вот сейчас аргументация моей бабушки. Я когда куда-то отказывалась идти, она говорила, ты что, под дождем люди растут, как грибы.
1: Именно
2: кстати,
1: так.
2: Кстати, про грибы. Сводка новостей из леса. Грибы имеются.
1: Ну вот, так что если вдруг что,
2: да.
1: Обратите внимание. В воскресенье я ходил в гости к своей крестнице.
2: Замечательно.
1: Ее маме и ее папе заодно. Вот. Обещал передать привет. Нелли, тебе пламенный привет. Вот. А то вы крестного отца. Вот, передаю. Я спрашиваю,
2: она к тебе с уважением приходит?
1: Конечно. Я спрашиваю, а когда ты, Нелли, когда ты слушаешь ее? Мама говорит, 8.15. Говорю, вот, в это время. Нелли, пламенный привет. Все, обещал, выполнил.
2: Круто, молодец.
1: Тебе надо кому-то привет передать?
2: Никому. Я сама с приветом. Мне бы его, знаешь, кому-то отдать уже не передать.
1: Хорошо. Мы постараемся отдать его вам, дорогие радиослушатели.
2: Что вы знаете, понедельник был такой, оп, и чумной немножко.
0: Радио Р.

0: «Соль и перец».
1: Самую малость отвлекаем вас, дамы и господа, от всех наших бытовых проблем, пробок, загруженности на работе, вот этой последовательного стремления за всю неделю сделать максимум, как завещал ваш руководитель на работе. И ваш минимум, который вы должны просто просуществовать эту неделю. Вот мы как-то пытаемся совместить.

0: физическим упражнениям. Таким образом, тебе, ну вот, не надо ничего.
1: Просто сидишь, чипсы ешь, получается.
0: Получается, чипсы ешь, только в пресс туда, куда-нибудь.
1: Ну, вколола товарищи.
0: Давай, жировые клетки, пошли вон.
1: И
0: здесь
1: чипса только попало, да, и да, уже
0: все уходит. Все уже уходит сразу мгновенно. Пока метод испытали только на мышах.
1: Да.
0: Ну, понятное дело. У животных увеличилась мышечная масса, повысилась плотность костей, улучшилась выносливость.
1: О.
0: Исследователи надеются, что в будущем технология сможет поддержать мышцы в тонусе без дополнительной нагрузки на сердце и суставы, что поможет больным, которые, например, находятся, ну, как бы в лежачем, не знаю, как правильно сказать, которым пока не двигаются.
1: Да.
0: Ну, то есть, например, там нужно поддерживать мышечный тонус.
1: После операции аварии.
0: И так далее. Вот ты его вводишь, и таким образом у тебя еще физическая активность. То есть, что классно. Что классно по самому по себе. Но я, конечно, со своей точки зрения. Это ж я мог бы вообще в спортзал не ходить.
1: Так а чем бы ты занимался, я вот не понимаю.
0: Ел чипсы весь день.
1: Весь день?
0: Весь день.
1: Я, кстати, ехала и думала, а чем ты еще вот занимаешься, кроме работы? Ну, и нытья.
0: Это ты...
1: И спортзал, и кино. А потом думаю, вот по дому ты чем занимаешься?
0: Ну, я тебе просто не рассказываю. Там
1: потому что нечего.
0: Ну, хорошо. Хорошо. Нет, вот если бы моя жена была не против, мы бы сейчас позвонили ей и спросили. Она сказала... Вот,
1: ничем.
0: Нет, она бы тебе подтвердила, как пчелка.
1: Как? Прячется от того, как я убираюсь.
0: Это тоже, но я... Как?
1: Нет, вот какая вот домашняя обязанность у тебя есть?
0: Ну, быть красивым, это...
1: Нет.
0: Нет.
1: Ну, физическое.
0: Ну, быть красивым, это... Этот. Нет, ну, я пылесошу.
1: Как часто?
0: Не часто. Ну, потому что... Нет, давай так. Потому что...
1: Потому что у нас робот-пылесос, да?
0: Нет, потому что что, мы зря детей рожали? Пускай они, собственно говоря... Ну, то есть раньше это была моя обязанность, теперь моя обязанность просто... Что это вы давно не пылесосили? Вот так вот говорить, чтобы и проследить, за ними ходить.
1: А вот у тебя бесчисленное количество вот этого дорогущего хлама касаемо...
0: Это надо мне протирать.
1: Это ты протираешь.
0: К сожалению, К сожалению, потому что мои даже дети отказываются, понимаешь?
1: Я бы вообще выбрасывала.
0: Это правильно. Ну, это зря, это очень красиво. Это очень красиво. Шлем железного человека, шлем штурмовика, щит капитана Америки. Все это фигур бесчисленное количество. Это все... невероятно необходимые вещи, которые вот гложат мое...
1: Ну и какие тебе еще уколы, если ты и так ничего не делаешь? Так хотя бы в зал ходи.
0: Ну так ты мне... Ну ты вообще без меня чудовище какое-то лепишь. Ну, какое вообще бесхозное, без ничего, ничего не могу, ничего не умею.
1: Так а ты хозная, что ли?
0: Ну, хозная, ну, посмотри на меня, ну, я хозный хозус какой-то. Вот.
1: Вот.
0: Ладно. Ну ладно,
1: ну, может, ты носки штопаешь, я не знаю.
0: Нет, это я не умею.
1: Посуду моешь.
0: Посуду мою, само собой. Есть и посудомойка, и есть и мой, вот эти золотые руки, знаменитые.
1: Как часто?
0: Посуда я, за мной посуда всегда. Ну, всегда за мной.
1: Остается.
0: Иди ты. Хорошо, хватит, остановимся на этом, потому что тут это может бесконечно продолжаться. Я ей слово, а нам не два. Вот, ладно, останавливаемся. Что-нибудь обсудим через минут 10-15. Подключайтесь к нашему разговору. На
2: радио Радио Р. Твое осеннее настроение.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Профсоюз озабоченных граждан.
1: Наш номер
2: 052-305-005.
3: Мы тут вне эфира с Эвелиной разговариваем о телефонах, мобильных телефонах. Я ей рассказываю, какие правила существуют в школе в нашей. Соответственно, ну, то есть, вот там разговоры, они должны перед каждым началом учебного дня сдавать этот телефон.
4: Так.
3: В принципе. Ну, и после ты как бы, после учебы ты его забираешь.
4: Да.
3: Приблизительно так. Это уже существовало уже какое-то время. Теперь это, ну, как бы легализовано. И во всех школах должно быть легализовано.
4: Различные каждый, правила.
3: Какие правила пользования телефоном? То есть каждая школа должна определить. Министерство образования сказало, нет, мы это регулировать не будем, но приказываем школам порегулировать. И вот нам стало интересно, каковы правила в вашей школе? Каким образом это работает у вас?
4: Есть ли они вообще эти правила?
3: Правила, да. Внедрили или нет? 052-305-005. Как пользуется ваш ребенок телефоном? Ну, в пределах школы, за ее пределами. Вот это вот нам безумно интересно. Потому что я, например, своих подростков, их жизнь без телефона представить довольно сложно.
4: Ну, так же, как и твою.
3: Да, ну, мы еще с тобой разговариваем, да?
4: Да,
3: ну, вот
4: параллельно.
3: Так, параллельно. А тут еще существует того, что у них и коммуникация довольно сложная с точки зрения за пределами вот телефона.
4: Да. А как ты пока нам набирают наш номер 052-305-005, относишься к тому, что Министерство образования сказало, что они не будут вводить единые правила? Это хорошо или плохо?
3: Ну, по мне плохо. По мне так они могли бы отрегламентировать этим образом. Ну, или поставить какие-то рекомендации. Знаешь, вот наша рекомендация...
4: Yes.
3: Ну, чтобы были...
4: Ну, это и мы с тобой могли бы...
3: Да, совершенно верно. Но нужен шкафчик. Вот тут вот каждая школа должна поставить шкафчик. Там должна быть полочка с написана фамилия. Человечек летит вперед. Там сидит подзарядка. Там все соединится.
4: Кстати... Вот ну, ящики с подзарядкой.
3: Ну, то есть это чтобы вот это работало. Знаешь, беспроводная, чтобы специально это, чтобы вот они клали, и в принципе...
4: Ну, денег дорого стоит.
3: Да, да.
4: Много думаю, денег
3: надо. А на что на Министерство образования, скажи, пожалуйста, тратит деньги?
4: Это другой вопрос. Это если мы такой вопрос зададим нашим слушателям, они нам точно позвонят.
3: Нет, это просто, ну, на создание очередной комиссии, где будет очередной председатель что-то очередное решать. Ну, это, знаешь, такой вопрос. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Сергей меня зовут.
3: Сергей, очень приятно. Сергей, значит, ребенок есть, в школу ходит, правильно?
5: Да, есть.
3: Так,
5: ходят в школу.
3: Скажите, пожалуйста, Сергей, как там заведено в вашей школе с телефонами? Есть какие-то правила? Как-то ограничивают, не ограничивают? Что там происходит у вас?
5: Ну, сейчас у нас 1 сентября сделали так, что дети, когда приходят, они дают свой телефон классному руководителю. Классный руководитель складывает все телефоны в коробочку, и дети не имеют доступа к этим телефонам в течение всего учебного дня.
3: Вам
5: вечером, заканчиваются уроки, они собирают телефоны свои и едут домой.
3: Да, понятно. Так. Вам спокойнее от этого или тревожнее, скажите, Сергей? Вот вам, как папе.
5: Отчасти. Спокойнее, отчасти тревожнее. Тревожнее я просто не представляю, что они будут делать. В прошлом году, когда были эти звонки в школу, да, все выбегают из школы. Что учитель в этот момент будет делать с телефонами? Как родителям дозвониться до этих детей? Как связаться с ними? Все будут звонить учителю. Учитель этот самый сможет ли выдержать весь наплыв звонков от
4: родителей? Вот у вас есть какой-то чат, классный чат родителей?
5: Есть этот чат, но только когда учитель напишет, что мы все эвакуировались со школы,
4: да? Там начнется паника,
5: да. Проблем от этого будет.
3: Да. Есть, Сергей, есть какое-то решение? Вот, ну, как вам кажется, как должно быть?
5: Ну, я за те решения, которые однозначно говорят о том, что правильно, что неправильно. И в этом случае я вижу только, ну, вот выход такой, там, кнопочные телефоны раздать детям, на которые можно только позвонить, но нельзя пользоваться, там, я не знаю, этими аппликациями на этих телефонах. Раньше же были эти Nokia 6310, там, и так далее, такого типа.
3: Да.
5: Это единственный момент. Или же в школе приобрести или самим родителям приобрести телефоны. Есть же как домашние телефоны. Трубки такие.
3: Да.
5: Они тоже такого же типа, как и мобильный телефон, маленькие с кнопочками. И просто-напросто детям приобрести эти трубки и самим ходить с такими. Потому что, ну, ты должен иметь возможность дозвониться до ребенка, если вдруг у тебя что-то произошло.
3: Да,
5: каждый
3: да,
5: раз
3: да.
5: звонить учителю и напрягать учителя, это тоже, ну, неправильное решение.
3: Да. Ну,
4: так, мы, все мы принято, Сергей.
3: Принято. Сергей, спасибо, спасибо, что позвонили, спасибо, что поделились. Вам хорошего утра, хорошего настроения.
5: Вам также. До свидания.
3: До свидания.
4: До свидания.
3: Так, предельно понятно.
4: Да.
3: Логика, все понятно. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина.
3: Екатерина. Можно Катя говорить? Или лучше Екатерина?
1: Можно.
4: Нужно.
3: Катя, скажите, пожалуйста. Есть ребенок, он ходит в школу, правильно?
1: Есть, да,
3: Так, скажите, пожалуйста, как заведено у вас в школе с телефонами?
1: Знаете, у нас есть такое, что когда ребенок приходит в школу перед уроками, учительница забирает телефон, есть такие ящики, они туда кладут, и после уроков отдают.
3: Ага.
1: Но есть одно «но». Я как бы согласна с этим. После уроков у них бывает продленка. Во время продленки им телефоны отдают. Соответственно, чем они там занимаются? Телефонами.
3: Ну, понятно, да.
1: Я такой родитель, который против телефонов, против всяких приложений и так далее. Но я думаю, что дети постарше, они в любом случае либо уже находят какие-то способы обойти эту систему и принести, допустим, второй телефон в школу или еще какие-то способы. И я уверена, что мой ребенок тоже придумает что-нибудь.
3: Ну да, ну голь на выдумке хитра, знаете, все мы приспосабливаемся, нам это запрещают. Мы так обходим все эти VPN, все эти, ну,
4: нелегальные... Нас бьют, мы летаем с телефонами все
3: выше. Ну это правда.
4: Да, это так.
3: Человек всегда по отстраивается, находит какую-то...
4: Часы, в конце концов, на руке.
3: Да, тоже, знаете, это лазейка. Да. То есть вас не устраивает? Как с этим бороться? Есть какие-то мысли?
1: Честно говоря, я и дома думаю, как с этим бороться. У нас есть всякие приложения, которые там ограничивают. Какие-то игры, какие-то там соцсети. Но с ним сложно. Я не знаю, как с этим бороться, если честно. Я хотела бы, чтобы, вот как и предыдущий слушатель говорил, что очень важно до ребенка дозвониться в крайнем случае.
3: Да.
1: Вот я тоже была бы за, чтобы придумали какое-то решение в этом, ну, в этом нюансе, но чтобы дать спокойно детям пользоваться тогда, когда они захотят этого, я против этого.
4: Угу.
1: Потому что вот и коммуникации вообще нету потом, агрессия начинается какая-то, всякие вот эти проблемы психологические у детей, которые на данный момент в этом веке существуют. Я думаю, что большинство от телефона.
3: От гаджетов этих. Все понятно, понятно.
1: Я думаю,
3: да.
4: Так.
3: Кать, спасибо за мнение.
4: Спасибо.
3: Спасибо вам. Хорошего утра, хорошего настроения. Не нервничайте только не нервничайте.
1: Спасибо.
3: Вот.
1: Спасибо.
3: Хорошего утра. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Анна.
3: Анна, скажите, пожалуйста, есть ребенок, он с телефоном, правильно?
6: Есть ребенок, взрослый, последний класс гимназии, и у меня более позитивная ситуация.
3: Так. Что, Аня?
6: Последний класс гимназии, хорошая гимназия, сильная. Все дети мотивированы, ни у кого не возникает желания залезть в телефон. Все телефоны добровольно сдаются. Любое списывание с телефона, ты уходишь из гимназии.
4: Это
6: четко и понятно.
4: О! Это Хогвартс? Там какой-то у вас?
3: Нет, просто интересно. Они сами на это настроили
4: дети? Или это правило школы?
6: Это правило школы, куда дети приходят уже такие очень мотивированные, очень взрослые, поступают с экзаменом, и поэтому как бы хочешь учиться...
3: Будь любезен соблюдать правила. Там розги не вели. Я шучу, Аня. Я сразу предупреждаю, простите.
6: Очень положительные.
3: Да.
6: И знаете, двойной телефон тоже. Это в старой школе это было, а здесь все боятся быть застуканными, и все приходят ради знаний, более мотивированные.
4: Как правило.
3: Все равно, как будто я ощущаю... Аня, простите, но я как будто ощущаю где-то по двух. Вот. Или это у меня так...
6: Нет, честное слово, нету. Клайпеда, Жолина, гимназия.
3: Да, нет, это я...
4: Понимаешь, они старшеклассники, они уже заинтересованы.
3: вполне, вполне возможно, что
4: а
3: это просто...
4: А 8 лет, тебе бим-бам, Roblox это важнее.
3: Ну, вполне вероятно, что когда ты уже идешь в 11-12 класс, возможно, ты там уже настроен на вот, ну, на какие-то победы, в плане того, что не даже победы, а именно знания и возможность там в дальнейшем получить профессию. Поэтому и оценки важны.
4: Да, потому что уже через несколько лет ты в вольном плавании.
3: Да, да, да. Потом Аня скажет своему сыну, ну все.
4: Ну раз, все, в, ну, раз все. В месяц на обед приезжай,
3: приезжай,
4: конечно.
3: До свидания, вот вещи, вот порог. А я на Мальдивы. Дорогой, пока. Все. Я максимально... Аня, я придумываю, понятно, что подшучиваю.
4: Ну круто, круто, что старшеклассники.
3: Можно только поздравить школу, что ей удалось вот это организовать.
6: К сожалению, это не везде.
3: Да, да, да. К сожалению, так и есть, так и есть. Так и есть. Да, Ань, спасибо большое, что позвонили. Спасибо, что поделились. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Так, Вите надо выйти, у нас эстрада рада. Ну, телефон, понятное дело, мы не сможем ничего сделать, все равно прогресс, он идет, но можно придумать какие-то правила, которые бы помогали существовать в этом
4: мире. Либо какую-то, касаемо тревог, рассылку.
3: Да,
4: школьная рассылка.
3: Да, да, да,
4: там же, которая... опять-таки, возвращаясь к вопросу вот этих звонков, когда эвакуация школы идет, нельзя забирать детей из школы обычно же, да?
3: Да, да.
4: Вот, действует правило, что всем надо идти в укрытие.
3: Да, но все равно, но рассылка для успокоения родителей, как бы она бы существовала.
4: Круто.
3: Просто вот в это организовать Министерство образования вместо каких-то определенных правил, что-то придумать, какую-то систему, когда...
4: Вместо новой проверочной группы.
3: Да, вместо очередной комиссии. Можно просто
4: женщину с телефоном завести, которая...
3: Просто отправляют всем. Хорошо, Вите надо выйти, эстрада рада прямо сейчас.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное и интересное.
2: Консерваторы утвердили программу к выборам 27-го года. Каждое местное отделение должно представить жителям 5 конкретных проектов со сроками, бюджетом и ответственными за результат. То есть каждое самоуправление должно обозначить 5 вот приоритетных задач, которые они обещают выполнить.
1: Ну, то есть не каждое самоуправление как место, как город.
2: Консерваторы.
1: Да, их группки в этих самоуправлениях.
2: Их фракции. Среди общих приоритетов...
1: Их фракции,
2: да. Среди общих приоритетов больше подготовленных укрытий, создание местных центров для чрезвычайных ситуаций, места в детсадах для всех детей, развитие школ полного дня, снижение расходов на энергию и поддержка бизнеса. Партия также обещает меньше бюрократии при получении муниципальных услуг и назначение руководителей муниципальных предприятий по профессиональным качествам, а не политической лояльности.
1: В свою очередь, лидер консерваторов Лауринас Кащунас заявил, что поддержит нынешнего мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, если тот решит баллотироваться на второй срок. «Я действительно поддержал бы его решение. Верю, что у него есть хорошие шансы снова попросить доверия избирателей», — сказал Кащунас. Сам же Бенкунскас пока не объявил о своих планах, а кандидата консерваторов в мэры Вильнюса партия должна определить в октябре.
2: Вильнюс сравнил 2 способа сбора пищевых отходов и выяснил, что оранжевые пакеты дают более чистый результат. В Понеряино у Ненька Григичкис и части Росу и Вилкпеде установлено около 7,5 тысяч специальных контейнеров. Однако вместе с едой туда часто выбрасывают пластик, упаковку, текстиль и даже посуду. В других районах пищевые отходы собирают в оранжевые пакеты, которые затем автоматически отделяют от остального мусора. Сейчас пищевые отходы сортируют около 58% жителей Вильнюса, а после сравнения 2 систем город решит, какую схему использовать дальше.
1: ЭСО увеличит компенсации жителям, понесшим прямые убытки из-за отключения электричества после бури 22 августа. Если света не было 3-6 суток, можно получить до 220 евро. 7-13 суток до 440 евро и более 14 суток до 660 евро. Отдельно будут компенсировать испорченные продукты, проживание, аренду или покупку генератора, а также топливо. Первые выплаты начнутся уже с сегодняшнего дня, а тем, кто уже подал заявление, повторно обращаться не нужно. Если вы боитесь и не знаете, как подавать эти заявления, переходите на наш сайт radio.r.lt, и там есть подробная расписанная
2: статья,
1: как вам это сделать.
2: Между тем, кредитные карты в Литве есть примерно у 12% жителей. Это самый низкий показатель в Евросоюзе. Значит, чаще всего кредитный лимит составляет от 2 до 3 тысяч евро, однако эксперты предупреждают, что такой способ займа довольно дорогой. С учетом процентов и других расходов, его стоимость может достигать 27-30% в год. При этом жители Литвы все реже берут кредиты на потребительские расходы. За последние 5-7 лет их доля сократилась примерно с 18% до 7%.
1: О погоде. Сегодня местами возможен небольшой дождь. Ветер западных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от 18 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на Радио РР.
1: Итак, дамы и господа, мы двигаемся далее, и у нас музыкальная новинка, за которую, вы напоминаю, можете голосовать на нашем сайте radio.r.lt, подраздел ТОП-20. Там двадцатка лучших песен, среди них, понятно, «Шловский Олимп», вот этот знаменитый, но чуть ниже там те претенденты на звание лучших, новинки прошлой, позапрошлой недели, за которые вы, возможно, меньше отдали голосов. Ну и со временем они обновляются. Если вам понравилась песня, она взлетает чуть повыше. Если нет, она и остается где-то там в забытье.
2: За горизонтом.
1: Вот что будет с новой песней, мы узнаем только, когда вы проголосуете.
2: А новую песню нам дарит исполнительница Дора, и она называется «Верю».
1: Значит, в своем телеграме Дора после премьеры написала коротко «Верю в вашу поддержку». Ничего не рассказывала о песне. Mm-hmm. Ну, понятно, поэтому пришлось копаться, что это за исполнительница. Значит,
2: да.
1: Музыкального образования у Доры нету.
2: Угу.
1: Она хотела поступить в музыкальную школу, но в итоге решила развиваться самостоятельно. Только хотелка была.
2: Ну, на этом все и закончилось.
1: Закончилось, да, да. Да. Ну, как у подростков у многих.
2: Все
1: хочу
2: верно.
1: Покорить вселенную, завтра покорю. Сегодня у меня брови и маникюр.
2: И Netflix.
1: Ну, вот, примерно так. Играть на гитаре тоже Дора научилась самостоятельно, фактически.
2: Угу.
1: Одним из толчков стало школьное выступление, что вот занимательно. Значит, в 9 классе она выступала на сцене, на каком-то утреннике, где выучила Radioactive Imagine Dragons.
2: Да.
1: Вот.
2: Нет, то, что в школе утренник в 9 классе.
1: Ну, я не знаю, ну какая-то, понимаешь,
2: да?
1: Да, в актовом зале,
2: концерт.
1: Какой-то концерт, какой-то
2: минута
1: праздник.
2: Минута славы.
1: Да, вот что-то в этом роде. Ну, утренник. Ну, по-другому это все равно утренник.
2: Да.
1: Вот. И она говорит, думала, что выучу я ее, спою, и все офигеют, вспоминала певица. Выступление одноклассникам понравилось. Вот, и Дор решила продолжать заниматься музыкой.
2: Класс.
1: Начала выкладывать видео в ютубчик, каверы сначала, а потом раз-два и начала какую-то свою песню показала под гитарку. Всем понравилось, собрала много лайков. Вторую, третью, и там ее заметили продюсера.
2: Да.
1: Позвали, и, собственно, теперь вот она играет во всеуслышание и радует нас своими песнями. Вот. Главный принцип твой формулирует так. Mm-hmm. Когда ты хочешь писать о настоящем, музыка всегда будет искренней.
2: Вот, пожалуйста.
1: Ну, вот и верит она, что
2: все будет, все получится.
1: Хорошо,
2: и нам надо верить. Понедельник вот такой. Без веры никуда.
1: Ну да, да, да. Так и живем. Нравится песня Доры? Обязательно проголосуйте. Дора, верю, прямо сейчас в нашем эфире.
0: Радио РР.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио R.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Так, дамы и господа, понятно, дни столицы пролетели. Значит, огромное количество праздников было в Неменчине.
2: Валдас ворвался в дни столицы.
1: Вот.
2: Со сцены там сказал.
1: Сказал, молодец. В Неменчине вот...
2: прошел.
1: Yes, sir. I'm
2: Бембуги. Бреши, Бекланы выступали.
1: Большой праздник. В общем, много всюду праздников, что как бы мы только можем порадоваться этому. Значит, дни урожая в Вильнюсском районе на этих выходных. Мы про них еще будем подробно говорить, потому что мы планируем заявиться туда. Вот, если что, этот Болтой Воки там, там будет, и мы туда планируем приехать. Если что, с концерта.
2: По заявкам.
1: По заявкам. Вот, другие. Ну, давайте про мероприятия просто пройдемся.

0: фестиваля станет группа «Ба» и группа «Катарсис». При этом «Балтик Балканс», обратите внимание.
1: Да, «Горбанотас» будут. В общем, много-много групп и очень всяких неизвестных нам, но со смешными названиями. Я когда фотографии исполнителей смотрел, думаю, ну, боже мой.
0: Ну, наши.
1: Боже, ну, как будто вот, как будто я придумывал концепцию про группы. В общем, довольно просто увлекательно. Да. И всегда среди этого молодняка потом появляются классные группы, которые в дальнейшем, там, в течение 2-3 лет стреляют. Поэтому можно вот смело сходить, посмотреть, ну, каким будет сцена Литвы через, там, 5 лет.
0: Да, это если вы про музыку. Но если вы про спорт, то вам обязательно 12 сентября нужно посетить парк Вингис, так как там будет Кубок мэров Вильнюса. И поборются рекордсмены всего мира в метании диска. Среди них, конечно же...
1: Миколас Алекна и Кристиан Чех. Ну, которые оба соперники. Сейчас бриллиантовой лиги Чех получил...
0: Бриллиант.
1: А Миколас на второе место. Серебряный бриллиант. Вот, у них постоянно между собой то один, то второй выстреливает.
0: Кристиан, красивое имя.
1: Ну да, да, да, да, да, да. На Чех тоже фамилия такая, знаешь.
0: Но он не из Чехии, да?
1: Нет, нет, нет. Вместе с ним выступит и Мартинес Алекна, и, как говорит Вергилиус...
0: А также Роже Стона.
1: Да, да. Вергилиус Алекна, папа.
0: Да.
1: Миколаса и Мартинеса. Говорю, думаю, мой рекорд этого стадиона не переживет эти соревнования.
0: Вот.
1: Так что думаю, ты на рекорд идти. Ну, там посмотрим, что там с ветром будет.
0: Знаешь? Опять-таки, дорогие девушки, обратите внимание, там все свободны.
1: Я читал интервью.
0: Но?
1: Он говорил, пока я сосредоточен на
0: так
1: метании
0: диска.
1: Так это
0: потому, что не было ни одной нашей слушательницы во время его тренировки. А так какая-нибудь придет, и все. И он и бриллиантом станет, и мужем станет, и всем он там станет. И Вергилиус потом веселый дедушка со всеми внуками будет приходить.
1: Очень неплохо. А он потом будет в бане с мужиками в Вильнюсском районе сидеть и говорить, знаешь, как я диск метал? Знаешь, как я метал?
0: Вот.
1: Я придумал. Эта история выдуманная. Мы желаем ему только побед.
0: 100%. Начало в 4 часа. Вход для зрителей бесплатный.
1: Вот. Будет возможность фотографироваться. Обычно они с удовольствием фотографируются со зрителями. Так что, если что, можно просто прийти, посмотреть, как это все выглядит. Это очень интересно, если что. Вот. Это два мероприятия, на которые вам просто стоит обратить внимание, если вы находитесь в столице. Другие города будем по ходу этой недели рассматривать, рассказывать и так далее.
0: Чего-то нам так как там.
1: Через 10-15 минут выберем осеннюю песню.
2: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: И мы с вами выбираем осенние песни. Прошлую неделю все выбирали, и эту тоже продолжаем. У нас есть претенденты на звание лучшей песни. Некоторые про дожди, некоторые про листья какие-то, некоторые просто про то, что осень наступила, осень пришла.
3: Это личная песня Гектора Сазукаса, которую она вы услышите.
2: Она не участвует.
3: Она в финале.
2: Сразу априори, в суперфинале. Вот этот знаменитый суперфинал, знаешь, когда проходит только лучшие из лучших. Вот она уже сразу там. Вот это «Осень пришла, наступила».
3: Итак, сегодня сражается Лайма Вайкули и ее «Листья желтые».
4: Листья

0: Номинально, потому что капли дождя?
1: Нет, там поется «Между тобой и мной снова дожди стеной, да, время, да, сказать прощай». И там у него листья в окно летят.
0: Все, все, все. Есть осеннее
1: Зачем
0: настроение.
1: Зачем ты спросил?
0: Нет, я просто... Извини, извини, это не призыв. Голосуйте за любую из этих песен. Тут вопрос просто ваших личных предпочтений. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Лена.
0: Лен, мы сегодня вот изучаем осенние песни. У нас есть Лайма Вайкули и Андрей Губин. Кому
2: Андрей
0: ваш...
2: Губин.
0: Андрей Губин. Тоже хотите, как Эвелинка, петь, да, я так понимаю?
2: Конечно.
0: Конечно, конечно.
1: Только я уверена, в 4 раза лучше.
0: Ну, не знаю.
2: Не-не-не.
0: Хорошо поете, Лен, как вы считаете?
2: Нет.
1: Тогда мы вместе с вами.
0: А вы в автомобиле сейчас едете?
2: Нет, я дома.
0: Дома. А кто-то есть дома еще, помимо вас?
2: Есть.
0: Есть. Они услышат ваше пение, если вы будете петь?
2: Нет, не услышат.
0: Не услышат. Все. Тогда спокойно сможете напевать, да, Лен?
2: Да.
0: Да, в случае победы все ждем от вас песни. Понятно, мы не услышим, но вы постарайтесь на максимум. Спасибо, Лен, за голос. Мы учли. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Ольга.
0: Оль, вы вообще поете дома в автомобиле?
3: Да.
0: Громко?
3: Да.
0: Хорошо поете, как вам кажется?
3: Нет.
0: Да что ж ты говоришь? Скромная женщина, да?
1: Поете потрясающе.
0: Мы уверены, Оль, мы уверены в этом.
1: Главное настроение и харизма.
0: Да, главное это. Оль, Лайма Вайкули, Андрей Губин, кто?
3: Вайкули.
0: Вайкули, все, принято. Так. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Доброе утро, здравствуйте. Как зовут вас?
4: Доброе утро, Бажена.
0: Бажена, как всегда.
1: Так, Бажена.
0: 3 атаки, всегда на голосовании. Бажен, вы хорошо поете? Мы сегодня выяснили.
4: Нет.
1: А у нас какие-то все, как я. Нет такого человека, как ты.
0: Да, который, даже если не умеет петь, говорит, что...
4: Мы прекрасно поем.
0: Ну да, да, да, это хорошо. Бажен, Лайма Вайкули, Андрей Губин.
4: Андрей Губин.
0: Все, отдаем ему голос. Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Лена.
0: Лен, вы хорошо поете?
5: Прекрасно.
0: Вот, первый человек.
1: И в группу Гитраса попадает Елена.
0: Это хорошо. Вы правда обладаете голосом? Или просто вам кажется, что вы хорошо поете?
5: Ну, я училась год профессионально.
0: Все
5: хвалят.
0: Самое главное, Лена, мы когда-нибудь ждем, вот у нас будет песенный конкурс какой-нибудь, мы вас ждем.
1: Мы ждем вас.
0: Хорошо? Постараемся? Ну, договорились. Пока давайте проголосуем. Значит, Лайма Вайкули, Андрей Губин.
5: Лайма Вайкули.
0: Все принято. Так. 2-2. Спасибо, Лен. Вам хорошего утра, хорошего настроения. И решать судьбу сегодняшнего батла будет вот этот человечек. Доброго утра. Желаем вам. Как зовут вас?
6: Доброе утро. Мажена.
0: Ну так, давайте определяться. Вы поете или нет?
6: В автомобиле одна, да.
0: Вот. Сейчас вы в автомобиле одна?
6: Нет. Дома. С мужем.
0: Ну, муж так стерпится, слюбится, да? Он сможет потерпеть, если вы будете петь. А вы же будете решать, кто победитель. Значит, от вашего голоса зависит, кому вы сейчас будете подпевать. Поэтому же...
6: Андрюша, наверное.
1: Андрюш, конечно.
0: Все. Андрюш побеждает. Спасибо вам большое. Мы ждем сейчас, что вы споете своему мужу.
1: Да.
0: И он просидит в автомобиле и прослушает, и похвалит. Это вот просто. Вот, поэтому. Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Андрей Губин у нас в сегодняшнем баталии побеждает.
1: Мы будем петь. Девчонки, мальчишки, пристегиваем ремни, берем в руки микрофоны, пульты, руль, все что угодно.
0: А те, кто с идеальным слухом, да? Ну, терпение нам.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Премьер Миндугас Синкевичус встретился с лидером оппозиционных консерваторов Лауринасом Кащунасом. Политики договорились, что главным оборонным приоритетом Литвы должна стать противовоздушная оборона, а также обсудили меры поддержки семей и улучшения демографической ситуации. Такие важные сферы, как оборона и демография, следует вывести из поля политической конкуренции, заявил Кащунас. Правительство представит свой пакет мер для семей уже на этой неделе.
0: Голоса регионов.
1: По данным источников ЛРТ, на государственном уровне уже решено взять под управление польскую школу в Тракайском районе, которая недавно потеряла самостоятельный статус и стала отделением гимназии в Лентворисе. Министерство образования пока говорит осторожнее. Возможность создания отдельной государственной школы рассматривается. А окончательная оценка должна быть проведена до 1 октября. Сейчас отмечу, что с 1 по 10 класс в этой школе учатся 83 ребенка. В первый же класс в этом году пришли всего 4 ученика.
2: 7 сентября, то есть сегодняшнего дня, Клайпедский зоопарк прекращает работу после выявленных нарушений. Сам зоопарк объясняет решение неблагоприятной погодой и постоянным давлением природоохранных ведомств. Недавно из него изъяли льва, кенгуру, золотого фазана и горного гуся. А во время проверки обнаружили 3 погибших животных. Департамент охраны окружающей среды утверждает, что зоопарк почти 2 года не предоставлял необходимые ветеринарные документы и за введенный год не устранил ранее выявленные нарушения.
1: В Каунасе представили новый интерактивный маршрут «Каунаскейп Жейдимас», посвященный основателю движения «Луксус» Юргису Мачунасу и его родному городу. Маршрут включает 15 остановок, среди которых дом, где жила семья Мачунаса, гимназия, где он учился, Каунасская картинная галерея и площадь Юргиса Мачунаса. На каждой точке участникам предлагают необычные творческие задания. Новый маршрут также приурочен к фестивалю «Флуксус», который пройдет в Каунасе 19 сентября.
2: А в усадьбе Бурбишкес в 10-й раз прошел праздник золотых свадеб. В этом году на него приехало 22 пары из Радвилюжского района. 19 из них прожили вместе 50 лет. Еще 3 – 60. Участники главным секретом долгого брака назвали «любовь». Заботу друг о друге и умение находить компромиссы. Одному грустно, а вместе весело. Поделилась одна из участниц праздника.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня местами возможен небольшой дождь. Ветер западных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: 10% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildyk kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildyk.lt. Pildyk. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке «Балтиос Аттракционы».
2: Радио РФ.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио

0: без тебя.
1: Радио Р.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: 11 часов в самой прекрасной стране этого мира. А в эфире Радио Р сейчас Гинтера Сантана с «Бурерожденной» и я, Евелина Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Правительство Литвы не поддержало предложение разрешить включать расходы на ремонт и запчасти в стоимость покупки автомобиля. Поправки предусматривают, что учитывать можно было бы затраты, сделанные в течение полугода после покупки. Это могло бы уменьшить облагаемую налогом прибыль при последующей продаже машины. Автор инициативы Карлис Неймантес считает, что это также подтолкнет владельцев ремонтировать машины легально и брать подтверждающие документы. Правительство возражает, что ремонт – это расходы на эксплуатацию автомобиля, а не часть его покупной стоимости.
1: Между тем, депутат Сейма и кандидат в мэры Вильнюса Артур Азокас предлагает достроить кольцевую дорогу вокруг столицы, чтобы транзитные грузовики могли объезжать город. Сейчас для замыкания кольца не хватает почти 20 километров дороги А-19, которая должна соединить существующую южную объездную дорогу с трассами Вильнюс-Лида и Вильнюс-Минск. Проект планировали завершить еще к концу 2025 года, но строительство так и не началось. Как заявил Зокас, государство планировало, принимало решение, начало изъятие земли и остановилось.
2: Между тем, спецпосланник США по борьбе с антисемитизмом Равин Йехуда Каплун раскритиковал идею превратить дворец концертов и спорта, дворец спорта в Вильнюсе, в Конгресс-центр. Здание было построено в 1971 году на территории старого еврейского кладбища, существовавшего с 16 века. Любая попытка еще больше осквернить это кладбище позорна для правительства Литвы и встретит сопротивление, заявил Каплун. Часть еврейской общины также выступает против Конгресс-центра, предлагая создать здесь мемориал истории литовских евреев, либо вообще не использовать территорию для новых проектов.
1: В Литве с 14 сентября в 9 часов утра до 18 сентября 12 часов молодые семьи смогут подать заявки на государственную поддержку для покупки первого жилья. Субсидии составят от 10 до 15% в зависимости от числа детей, стоимости жилья, а стоимость жилья не должна превышать 120 тысяч евро. Заявление можно подать в своем самоуправлении, отправить заказным письмом или оформить через электронную систему СПИС. На этот этап программы выделено около 6 миллионов евро. Если вы молодая семья, которая претендует, будьте готовы 14 сентября не в 9 утра, а вот садитесь в 8 и вот ждите, как только откроется, чтобы подать заявку и действительно встать в очередь.
2: В городском музее Нагои, это в Японии, открылась выставка «Литва. Песни, звучащие в балтийских странах». Первая в Японии экспозиция такого масштаба, посвящена истории и культуре Литвы. Через две главные темы – лес и песню – посетителям рассказывают о литовских традициях, празднике песни, борьбе за независимость и партизанском сопротивлении. Отдельная часть посвящена японскому дипломату Чиуэне Сугихаре, спасавшему евреев в Каунасе. Выставка будет работать до 1 ноября.
1: О погоде. Сегодня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет западных направлений от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. На этой неделе правительство Литвы представит пакет мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, сообщил премьер-министр Миндугас Синкявичус. Конкретные предложения он пока не раскрыл, но ранее власти говорили об увеличении выплат по уходу за ребенком и дополнительной помощи молодым семьям при покупке жилья. Важно помогать семьям не только после рождения ребенка, но и в период его взросления и учебы, заявил премьер. Он рассчитывает, что часть инициатив поддержит и оппозиция. В то же время Министерство образования Литвы исключило Михаила Ломоносова и Гавриила Державина из программы родного русского языка и литературы для 9 классов школ национальных меньшинств. Изменения вступили в силу с этого учебного года после соответствующего предложения премьер-министра Миндугаса Синкявичуса. Ранее он критиковал использование текстов Ломоносова, прославлявших войны Российской империи. Премьер также предлагал включить в программу Тараса Шевченко, однако пока этого не сделали. Министерство намерено сначала провести более глубокий пересмотр списка изучаемых авторов. Спустя более 2 недель после мощной бури в Литве около 1200 клиентов ЭСО все еще остаются без электричества. Причем примерно 1/4 из них – нежилые объекты. Компания сообщает, что электроснабжение уже восстановлено для 99,5% пострадавших потребителей. Однако работы осложняют заболоченная местность и серьезные повреждения сетей. С понедельника ЭСО также начинает выплачивать компенсации клиентам, которые понесли прямые убытки из-за отключений. После бури 22 августа без электричества на пике оставались более 268 тысяч потребителей. Литовская спортсменка Доминика Баневич завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по брейкингу, которые прошли в выходные в Бельгии. В 1/8 финала она обошла представительницу Германии, а в четвертьфинале победила спортсменку из Бразилии. В полуфинале Баневич уступила сопернице из Нидерландов. В соревнованиях также участвовала литовка Аустия Славикайте, однако ей не удалось выйти в плей-офф. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями. К вечеру в некоторых районах возможны дожди. Температура воздуха днем поднимется до 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р. Вот это здорово!
2: С высоты своей заветной мечты громко кричу.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Музыка для души.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В этом учебном году в Литве впервые запустили специальную программу подготовки преподавателей профессионального обучения, которую выбрали 125 человек. С сентября следующего года такие преподаватели без педагогической квалификации должны будут получить новую квалификацию в течение 4 лет после начала работы. Всего после летнего приема обучение в профессиональных учебных заведениях начали чуть больше 18 тысяч новых учащихся. Самыми востребованными остаются инженерные специальности. Их выбрали около 4,5 тысяч человек. Также популярны профессии автомеханика, электрика, повара, сварщика, парамедика и парикмахера.
0: Голоса регионов.
1: Министр транспорта Юрис Томинскас раскритиковал руководство Вильнюса за организацию дорожных работ, из-за которых в городе образовались большие пробки. По его словам, одновременно перекрыто слишком много важных улиц, а работы следовало проводить поэтапно. Министр также недоволен призывами властей менять привычки передвижения. Если вам не нравятся созданные нами пробки, езжайте на велосипеде или идите пешком. Это не политика мобильности, а перекладывание ответственности на жителей, заявил Томинскас. В Каунасе представили новый интерактивный маршрут «Каунас Кейбжейдимас» – «Каунас как игра», посвященный основателю движения «Флаксас» Юргису Мачунасу и его родному городу. Маршрут включает 15 остановок, среди которых дом, где жила семья Мачунаса, гимназия, где он учился, Каунасская картинная галерея и площадь Юргиса Мачунаса. На каждой точке участникам предлагаются необычные творческие задания. Новый маршрут также приурочен к фестивалю «Флаксас», который пройдет в Каунасе 19 сентября. В то же время в Поневежесе после реконструкции открылась консультационная поликлиника республиканской больницы. За 3,2 миллиона евро обновили здания и кабинеты, установили новое медицинское оборудование и приспособили помещения для людей с ограниченной мобильностью. Поликлиника продолжала принимать пациентов на протяжении всего ремонта, поэтому работы проводились поэтапно. В усадьбе Бурбишкес 10-й раз прошел праздник золотых свадеб. В этом году на него приехали 22 пары из Радвилишского района. 19 из них прожили вместе 50 лет, еще 3 – 60 лет. Участники главным секретом долгого брака назвали любовь, заботу друг о друге и умение находить компромиссы. Одному грустно, а вместе весело, поделилась одна из участниц праздника. На стене дома по проспекту Гедимина 29 и 29А в Вильнюсе появилось монументальное произведение «Букантес Мишкас» – «Лес Буканте», площадью около 600 квадратных метров. Художница Люда Ярушевичуйте Станкявичене создала его по мотивам произведений литовской писательницы Жемайте. Нарисованный лес продолжает настоящий сквер Жемайте, причем картина будет выглядеть по-разному в зависимости от времени года. Летом ее частично закрывают деревья, а зимой рисунок дополнят их голые ветви и тени. Официальное открытие запланировано на конец сентября.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями. К вечеру в некоторых районах возможны дожди. Температура воздуха днем поднимется до 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В Литве с 14 сентября 9 часов утра до 12 часов дня 18 сентября молодые семьи смогут подать заявки на государственную поддержку для покупки первого жилья. Субсидия составит от 10 до 15% в зависимости от числа детей. Стоимость жилья не должна превышать 120 тысяч евро. Заявление можно подать в своем самоуправлении, отправить заказным письмом или оформить через электронную систему СПИС. На этот этап программы выделено около 6 миллионов евро. ЭСО увеличит компенсации жителям, понесшим прямые убытки из-за отключения электричества после бури 22 августа. Если света не было от 3 до 6 суток, можно получить до 220 евро. Если от 7 до 13 суток – до 440 евро. А если более 14 суток – до 660 евро. Отдельно будут компенсировать испорченные продукты, проживание, аренду или покупку генератора и топлива. Первые выплаты начались уже в понедельник, а тем, кто уже подал заявление, повторно обращаться не нужно. Почти две недели организаторы Телелото искали обладателя джекпота, и им оказался житель Утяны, который играет в лотерею каждую неделю. Счастливый билет ему купила дочь. Она увидела у кассы два последних билета специального тиража и один взяла для отца. О выигрыше мужчина узнал в тот же вечер, но за деньгами не спешил. Часть суммы он планирует потратить на частное лечение и операцию, а остальное вложить в недвижимость или бизнес. В Сумской области Украины открылась новая подземная школа, которая позволит вернуться к обычному обучению 700 детям. Проект стоимостью в 2,4 миллиона евро профинансировали Евросоюз и Литва при участии Ирландии. В защищенном помещении оборудованы 12 классов, компьютерные и спортивные зоны, современные системы вентиляции и автономного электроснабжения. Школа рассчитана на работу в условиях постоянных воздушных тревог, обстрелов и перебоев с электричеством. Аналогичные защищенные образовательные пространство планируется создать еще в нескольких регионах Украины. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями. К вечеру в некоторых районах возможны дожди. Температура воздуха днем поднимется до 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Добрейшего дня, мои дорогие и хорошие. Ангелина Гудкова у микрофона. Это хороший день. Каждый день на волнах радио Р хороший. И понедельник на наших календарях. Я не люблю понедельники, потому что они означают начало новой рабочей недели. И даже если ты хорошо провел свои выходные, что, я надеюсь, сделали вы, все равно очень сложно врываться в эту рабочую неделю. Но ничего, мы с вами все сделаем, все преодолеем, все трудности. Но сначала узнаем о праздниках, которые можно отметить. Во-первых, сегодня день внучат. Поздравляю всех, у кого есть внуки. Ну и вы можете в очередной раз им напомнить о том, насколько сильно вы их любите и насколько классно, что они появились в вашей жизни. День сбора грибов тоже сегодня. Дорогие грибники, я вас поздравляю и искренне вами восхищаюсь. Во-первых, потому что вы настолько преданы на этому делу, что готовы и в дождь, и в непонятно какую погоду поехать в лес, лишь бы насладиться природой и насобирать себе грибочков, даже если их немного, потом с таким удовольствием их есть, это прям вау. Я небольшой любитель грибов, но искренне уважаю тех, кто в свой выходной находит время, чтобы поехать за грибами в лес. День «Почувствуйте любовь». Ну, тут я хочу пожелать каждому на постоянной основе ощущать любовь. И день «Купите книгу» тоже сегодня. Не вспомню, когда я в последний раз покупала какую-то книгу. В основном у меня книги по психологии, и я как-то стараюсь их чередовать. Ну, не чередовать, точнее, читать одновременно несколько, потому что могу от одной устать в какой-то момент. Но, возможно, для кого-то из наших слушателей это будет поводом купить какую-нибудь интересную книгу. И сегодня день основания Поневежеса. Дорогие жители Поневежеса, я вас поздравляю с днем основания вашего чудесного города и напоминаю, что трехдневное празднование Дня Поневежеса, Дня города, будет проходить с 11 по 13 сентября. Имени на сегодня у Владимира, Ивана и Регины. Если это вы, огромные поздравления летят вам. Ну, а если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Я все еще немного с гнусавым голосом старалась лечиться в выходные, но за два дня, видимо, сложно себя поднять. Поэтому, если что, не обессудьте и не обращайте особо внимания. Но я с вами на протяжении двух часов будем что-нибудь новенькое узнавать, конечно же. Как вообще без этого? Ну и слушать классную музыку. Погнали.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не про

0: Эрнетос.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flix & Life.
1: Радио Р.
2: Мы попали в топ, топ, топ. Делайте руками хлоп, хлоп, хлоп. Мы всех обогнали, кто, кто.
3: Полетели, это время и стекло.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Последние месяцы в нашей стране активно обсуждают, как бы это выпустить такой закон, который запретит, в принципе, продажу и использование электронных сигарет в Литве. Потому что по статистике огромное количество детей там, от 13 лет уже покуривают эти непонятные устройства, ну и как бы надо как-то с этим бороться. Сегодня Минздрав, кстати, сказал, что ну, мы как бы пока вот оценим, что там, в принципе, из предложений все им уже подано, потом свое разработаем. Ну, в общем, это еще немного затянется, но надеюсь, что в скором времени все-таки закон будет представлен. А пока про интересную штуку, которую придумали в США. Ну, это конкретная фирма, которая делает вот эти вот вейпы, так называемые. И там начнут проверять возраст пользователя перед использованием. То есть, по сути, сами вейпы. Ну, не то чтобы само устройство, но будет специальное приложение. Из США вот эта компания получила разрешение на новую версию устройства, в которой будет система проверки возраста. И для того, чтобы разблокировать это устройство, нужно будет пройти верификацию через приложение, а потом уже можно будет пользоваться самим этим устройством. Мне, конечно, очень интересно, каким образом это в принципе будет происходить. Ну, то есть, возможно ли обмануть, например, приложение, если это будет делать ребенок, или там как-то иначе будет верифицироваться этот возраст. Но как средство борьбы с употреблением вейпов, которые, ну, там есть и фатальные случаи, когда взрываются во рту, и чего только не происходит, плюс вот этот синдром, боже, забыла, как он называется, там вот что-то с легкими, какое-то описательное слово, которое, в общем, из-за использования вейпов у вас очень большое давление идет на легкие, ну и, собственно, они приходят в негодное состояние. В целом, вот эти все вейпы, штучки-дрючки, это такая отвратительная штука, и проблема в том, что у нас-то запретили всякие вкусовые, ну и указывать вкус этих вейпов, чтобы как бы меньше привлекать аудиторию, но тем не менее, если ты придешь, например, в какой-то специализированный магазин и спросишь о вейпе с конкретным вкусом, тебе его дадут. Ну как бы как действует это регулирование? Вопрос хороший, но я, конечно, была бы за, чтобы это все запретили вообще, и, не знаю, молодежь как-то, например, побуждали бы больше либо спортом заниматься, либо какой-то внеклассной деятельностью. Но, опять же, вопросы возникают, они есть, они пока не решаются, но надеюсь, что в скором времени что-нибудь такое придумают. А что касается США и вот этой конкретной инициативы, круто, что это появилось, но очень жаль, что это распространяется только на вейпы какого-то одного конкретного производителя, который подумал и решил, ну, надо как-то ужесточить всю эту тему. Сделают ли так другие производители, тоже непонятно, и не вырастет ли у нас теневая экономика от того, что запретят вейпы, тоже не ясно. В общем, слишком много вопросов пока, но если будет какое-то развитие в положительную сторону, я обязательно вам сообщу.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Этот день в истории музыки.
1: Радар новинок – традиционная подрубрика этого дня в истории музыки. Я напоминаю, что в пятницу выходят музыкальные релизы. Не знаю, кстати, вот все время собираюсь узнать, почему именно в этот день. Возможно, потому что за выходные как бы большее количество слушателей послушает, если, ну, точнее, в сравнении с тем, чтобы выпускать там посреди недели или в начале недели. Но надо поинтересоваться, чтобы прям точно, если что, вам сказать. Поэтому я рассказываю вам о том, что вышло, что мне понравилось и что пригодно для нашего радиоэфира. Потому что есть песни, которые мне нравится, но у нас они будут звучать плохо. В общем, сегодня мой выбор пал на Мэри Гу, ЛСП и песню «Искра». Это такой совместный классный трек. Победительница, кстати, Мэри Гу, победительница рейтинга Forbes 30 до 30 в категории «Музыка». Ну и хип-хоп-исполнитель ЛСП Олег Савченко. Вообще ЛСП это как бы группа, у них довольно долгая история. Потом произошли некоторые изменения, потому что один из членов группы погиб, но тем не менее творчество продолжается. И вообще у Мэри Гу, она же Маша, у нее сейчас продолжается такая светлая полоса в творчестве, очень нежная, романтичная. Отличные треки, и вот этот трек «Искра» в принципе о том же, о притяжении, которому невозможно сопротивляться. А ЛСП, то есть Олег, он добавил вот то, что нужно, то, что он добавляет во всех своих треках, то есть капельку дерзости, но немножко танцевальной энергии. Песня, правда, классная, с таким легким настроением, вайбом, как говорит молодежь, поэтому предлагаю ее послушать прямо сейчас. В эфире Радио Р, Мэри Гу, ЛСП с песней «Искра». Я

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что пока не разрабатывает конкретный законопроект о запрете одноразовых электронных сигарет, поскольку сначала намерено оценить уже зарегистрированные всеми инициативы. При этом такой запрет включен в план действий правительства. Власти также хотят как минимум на 10% сократить число связанных с электронными сигаретами отравлений. В прошлом году за медицинской помощью после их употребления обратились 974 ребенка и молодых человека, хотя не все эти случаи были связаны именно с одноразовыми устройствами. Правительство одобрило пакет поправок к 14 законам, направленных на усиление контроля за загрязнением окружающей среды. Промышленные предприятия предлагается обязать внедрять системы экологического управления, разрабатывать планы модернизации и использовать современные технологии для сокращения выбросов. Также предусматривается право жителей требовать компенсацию за вред здоровью, причиненный экологическими нарушениями, и возможность конфискации доходов, полученных в результате таких нарушений. Кроме того, населенные пункты с численностью более 1000 жителей планируется обязать иметь централизованные системы сбора сточных вод. С этого учебного года около половины учеников 7-8 классов в Литве пройдут курс гражданственности и оборонных навыков. В прошлом году в нем участвовали около 20% школьников этого возраста. На однодневных занятиях подростков будут обучать основам выживания, первой помощи, ориентированию на местности и действиям при стихийных бедствиях, ядерной аварии или военном конфликте. Все девятиклассники уже проходят аналогичный 3-дневный курс. С 2027 года программу планируют в пилотном формате распространить и на учеников 5-6 классов. В городском музее Нагои открылась выставка «Литва. Песни, звучащие в Балтийских лесах». Это первая в Японии экспозиция такого масштаба, которая посвящена истории и культуре Литвы. Через две главные темы – лес и песню – посетителям рассказывают о литовских традициях, празднике песни, борьбе за независимость и партизанском сопротивлении. Отдельная часть посвящена японскому дипломату Чиуна Сугихаре, спасавшему евреев в Каунасе. Выставка будет работать до 1 ноября. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями, к вечеру в некоторых районах возможны дожди. Температура воздуха днем поднимется до 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Продолжаем движение по волнам хорошего дня вместе со мной, Ангелина Гудкова, и новость, которая, возможно, заинтересует путешественников. Значит, немецкий лоукостер продает слепые билеты. Направление ты узнаешь только после того, как этот билет купишь. В общем, этот лоукостер — это Eurowings. Я не делаю никакую рекламу, сразу предупреждаю, потому что упомяну и другие авиакомпании. В общем, он предлагает билет туда-обратно примерно за 90 евро, но город назначения становится известен только после покупки. И пассажир выбирает аэропорт, даты, категорию поездки, и там такой выбор вроде «Зов дикой природы» или там «Пицца, паста и любовь», ну и нежелательные направления сразу можно исключить, но за это придется доплатить около 5 евро. И в тариф входит только ручная кладь, что, в принципе, типично для лоукостеров. И фишка появилась еще у Germanwings в 2010-х, потом исчезла, когда пандемия пришла, ну и потом уже вернулась. И для авиакомпании это такой способ заполнить свободные места на каких-то менее популярных рейсах, а пассажиры в итоге получают дешевое путешествие-сюрприз. Значит, лоукостер Wizz Air делал такую штуку буквально несколько месяцев назад, и я об этом узнала, причем когда видела огромное количество видео в социальных сетях, и там ребята снимали а-ля такой влог о том, как они куда-то летят. И это так прикольно, потому что, например, у Wizz Air ситуация была такая, что ты направление узнаешь только когда ты приземлишься в этой стране. То есть ты абсолютно рандомно едешь в аэропорт, понятия не имея, куда ты летишь, садишься в самолет, пилот осознанно не говорит, куда вы летите, ни стюардессы, вообще никто, никакого малейшего понятия. Можно подумать, что там на табло, например, когда идешь на посадку, можно увидеть, а нет, вообще. А потом уже, вы когда приземляетесь, пилот говорит: ну, дорогие, добро пожаловать в Армению. И люди думают: чего? Куда? Но это интересная вот штука, чтобы сделать кому-то сюрприз, да, или, в принципе, самому себе. Просто поехать туда, куда ты как бы не предполагаешь, что тебя могут завести. Я вот подруге делала подарок на день, ко дню рождения. Мы летали с ней в Копенгаген, и я, на самом деле, до последнего думала, как бы вот сохранить в тайне в итоге все, что я делаю. Но знаю, что она бы там, например, увидела где-нибудь при заходе на посадку это направление, но там вообще ситуация развернулась в другую сторону, я ей все-таки скинула билет, потому что там на границе ей мог пригодиться, и тут мы поняли, что как бы мы вылетаем на день раньше, чем я ей говорила, и слава богу, что показала, как говорится. Но еще одно видео видела буквально недавно, как парень девушке надел маску для сна, наушники в уши, и вот весь путь от дома до места назначения, она была в таком состоянии, он там еще так странно объяснял это все стюардессам, мол, не пугайтесь, она вообще не понимает, куда она летит, но все нормально, я ее не краду. В общем, вот такие сюрпризы, это, конечно, огромный кайф, поэтому если вдруг вы тоже любите немножечко адреналинчика и неизведанные направления, то, возможно, вам тоже стоит поинтересоваться, может, у авиакомпаний, с которыми вы летаете, есть подобные опции.
0: Радио R. Звук по

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: А как можно было?
1: Лайфхак из рубрики «Это случилось со мной». Я тут недавно купила себе большой красивый цветок, который похож на пальму. Вообще понятия не имела, что это за цветок. Мне просто понравилось, как он выглядит. Ну и, конечно, когда ты покупаешь цветок, ты сразу начинаешь гуглить, а как ему какой цвет нравится, а как его нужно поливать и т.д. и т.п. И тут в процессе вот этих всех поиска инструкций я узнала, что цветы осенью нужно поливать иначе. Вы понимаете, я никогда об этом не задумывалась. Я всегда думала, ну раз в неделю поливаю, значит все нормально. А оказывается, что нет, потому что осенью наши комнатные растения оказываются вообще в других условиях. Цветовой день сокращается, солнце становится меньше, в квартире температура меняется, а когда отопление включается, то еще и влажность воздуха. И поэтому вот этот привычный наш летний график полива часто уже не подходит. Но и главная ошибка в это время – это продолжать поливать растения по тому самому расписанию, к которому мы привыкли, хотя, ну, земля просыхает гораздо медленнее. В общем, что делать? Во-первых, не нужно ориентироваться только на календарь. Нужно проверять грунт перед каждым поливом. И для многих распространенных комнатных растений можно погрузить палец примерно там на 2-3 сантиметра в землю. И если верхний слой еще влажный, то с поливом лучше подождать. Но глубина просушки, конечно, зависит от конкретного вида растения. Поливать нужно обильно, не понемногу каждый день. Если вдруг в горшке есть вот эти дренажные отверстия, то вода должна промочить земляной ком и немного выйти в поддон. Потом эту воду из поддона выливаем, потому что корням не нужно постоянно стоять в воде. Ну и с наступлением осени вот эту частоту полива обычно приходится уменьшать. И при меньшем количестве света многие растения растут медленнее, ну и, соответственно, расходуют меньше воды. Правда, как говорят эксперты, универсального правила вроде поливать раз в неделю здесь нет. Если маленький горшок может высохнуть быстро, большой может оставаться влажным намного дольше, тут поможет только проверка грунта. И все это работает, потому что корням необходима не только вода, но и кислород. И если вдруг грунт переувлажнен, то там воздух, ну, слабо будет ходить, скажем так. И в итоге корням будет сложнее получать кислород. И длительное переувлажнение тоже создает условия для корневых проблем. Поэтому осенью для многих комнатных растений перелив опаснее небольшого промежутка между поливами. Вот такой рекомендацион. Поэтому вы можете даже погуглить каждое из своих растений и посмотреть, как их поливать осенью. Ну и, конечно же, перепроверить еще, правильно ли вы за ними ухаживаете, в правильном ли месте они стоят, рассеянный свет они любят или не рассеянный. В общем, огромное количество вообще подводных камней вместе с этими растениями приходит. Я вот купила горшок огромный для этого растения и поняла, что там вот какая-то такая как тарелочка, но я поняла, что это тарелочка, вот которая как раз собирает воду из дренажа. Но оказывается, нет, это типа нижний полив какой-то, и ты туда должен залить воду, и они так медленно подходят к камням. Короче, мне еще разбираться и разбираться. Два цветка дома. Ну вот что я вообще делаю со своей жизнью? Короче, надеюсь, что этот лайфхак кому-то точно пригодится.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что ж, мои дорогие хорошие, я Ангелина Гудкова на этой ноте подвожу черту в своей части хорошего дня и отправляюсь прямиком домой, чтобы дальше парить ноги в соли, пить чай с имбирем и лимоном, ну и все, что только можно, лишь бы вот этот дурацкий голос и мы между эфирами прошли куда-нибудь. Но вам не желаю прекрасного продолжения вечера понедельника. В этом, как минимум, вам поможет Женя Соленков, который вот-вот ворвется в нашу студию. Ну а мы с вами услышимся завтра.
0: Радио Р. Твое любимое радио.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Президент Гитанас Науседа этим летом оказался самым заметным литовским политиком в СМИ. За 3 месяца его упомянули 14 562 раза. Об этом свидетельствует данные Медиаскопас и Альфа-СиВи. Совсем немного от него отстал премьер Миндаугас Синкявичус – 14 532 раза. Его упоминали. Причем в августе он обошел президента. В двадцатку наиболее заметных политиков вошли сразу 10 представителей правительства. Единственным политиком местного уровня в рейтинге стал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, внимание к которому летом во многом было связано с проблемами вывоза мусора в столице.
0: Голоса регионов.
1: Министр окружающей среды Литвы Ева Адрюлайтите заявила, что реализация проекта военного полигона в Капчаместисе Лаздийского района проходит гладко, а жалоб от жителей на текущий процесс нет. Сейчас с местными властями обсуждаются вопросы компенсации за изымаемую землю, управления территориями и охраняемых природных зон. Решение создать в Капчаместисе полигон, рассчитанный на подразделение бригадного уровня, было принято в прошлом году и первоначально вызвало протесты местных жителей. В апреле этого года Сейм одобрил необходимые для создания полигона законодательные изменения. За первые 3 месяца работы новой системы сортировки жители Вильнюса собрали в специальных контейнерах почти 4 тонны использованного пищевого масла. После удаления воды, остатков пищи и других примесей осталось 2,3 тонны пригодного для переработки масла. Всего в городе установлено 196 контейнеров, при этом за 3 месяца полностью заполнились 62 из них. Однако примерно в трети контейнеров обнаружили посторонний мусор. Расширять сеть пока не планируют. Власти намерены оптимизировать расположение существующих контейнеров и активнее информировать жителей о правилах сортировки. Игналинская АЭС с сентября организовала бесплатные автобусы для сотрудников из Игналины и Зарасая. До станции им приходится преодолевать около 50 и 35 километров соответственно. Сейчас этой возможностью пользуются почти 100 работников, а жители Висагинаса бесплатно возят еще с 2024 года. В компании рассчитывают, что бесплатный транспорт поможет привлечь новых сотрудников из соседних районов. Мэры Игналины и Зарасая инициативу поддержали, отметив, что транспорт особенно важен для тех, кто ищет работу в регионе. С 7 сентября сегодняшнего дня Клайпедский зоопарк прекращает работу после выявленных нарушений. Сам зоопарк объясняет решение неблагоприятной погодой и постоянным давлением природоохранных ведомств. Недавно из него изъяли льва, кенгуру, золотого фазана и горного гуся. А во время проверки обнаружили 3 погибших животных. Департамент охраны окружающей среды утверждает, что зоопарк почти 2 года не предоставлял необходимые ветеринарные документы и за отведенный год не устранил ранее выявленные нарушения.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью синоптики говорят, что дождя не будет, а ветер немножечко утихнет. Температура воздуха 8-13 градусов тепла. Завтра днем +20, +25.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Машина времени в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, дорогие родные. Хороший день на волнах радио Р продолжается. Жень Соленков с вами, тут в студии. И буду ближайшие два часа. 7 сентября. Как ни переворачивай календарь, не застревает он на 3 сентября, а движется дальше. Вот мы его перевернули, пошла уже вторая осенняя неделя. И пока погоды говорят о том, что осень это, ну скажем так, будет немножечко задерживаться. Во всяком случае, в столице сегодня он солнце светит. После обеда с утра было прохладненько, это мягко говоря. А так солнце светит, ветерок какой-то есть, но на солнце весьма-весьма тепло. И на завтра передают приятнейшую погоду в районе плюс 20, плюс 25 без дождей. Чтоб выходные дни были именно такими солнечными и бездождливыми. Но доживем, увидим. Сегодня же, я надеюсь, что вы уже заканчиваете свои понедельничные дела, либо заканчиваете их под аккомпанемент «Радио Р». Те, кто уже уселся в автомобиль и отправился по домам, вам повезло. Всем остальным желаю быстренько все дорабатывать. И давайте созвонимся с вами буквально через 15 минут и расскажете, что вы думаете по поводу инициативы консерваторов. Ну же, говорят, давайте-ка подумаем вводить обязательный призыв для всех, чтобы все в армии послужили. Что думаете, надо вводить, не надо? Дозвонить, расскажете.
0: Радио Р.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. Хороший день. Наш номер 052-305-005.
1: Так, дорогие мои, я же вам говорил, а если я говорил и предупреждал, значит, вы уже точно подготовились к тому, чтобы дозвониться к нам, тем более вы услышали номер 052-305-005, и сегодня я хочу узнать ваше мнение вот по какому поводу. Консерваторы намерены инициировать введение всеобщего обязательного призыва в Литве. Такие новости, значит, нам после выходных прилетают, и, собственно, об этом и хотелось бы поговорить. Как вам кажется? Всеобщий призыв. Нужен или нет? Нужен, не нужен? Да вообще, что вы думаете по этому поводу? Да, нет? Сами, может быть, были в армии, а может, хотите туда пойти? Предлагаю дозвониться и поделиться своим мнением. Если никто звонить не будет, значит, больше не задаю вам никогда серьезные вопросы. Хотя вопрос-то он не серьезный, он просто вот такой легенький про ваше мнение по этому поводу. Ждем-с. А, ждемся, видим, что кто-то даже звонит, сейчас расскажет нам все. Алло, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Сергей.
1: Сергей, очень приятно. Сергей, что думаете, нужен ли всеобщий обязательный призыв в стране или не нужен, на ваш взгляд?
2: Нет, не нужен.
1: Не нужен, не поддержите такую инициативу?
2: Нет, ни в коем случае, сейчас в армии нужны не много людей, а профессионалы.
1: Окей, я вас понял. А вот говорят, что надо побольше людей, чтобы все умели защищать родину. Ну, хорошо, спасибо вам, Сергей, за ваше мнение. Понял
2: это
1: вас.
2: Это знаете что? Это, да. Это когда мясо.
1: Окей, спасибо большое. Спасибо, Сергей, за ваш звонок. Вот вижу, что еще звонят нам. Сейчас узнаю. Алло, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый. Как вас зовут?
3: Виктор.
1: Виктор, ваше мнение по этому поводу? Да, нет?
3: Ну, конечно, призыв нужен, потому что каждый житель Литвы должен иметь знания для того, чтобы защищать свою страну, свою родину. Мы видим, что сейчас происходит в мире, и все эти отмазки. У нас есть профессиональная армия, нам не нужен призыв. Но это просто двуличие. Каждый человек Литвы, каждый гражданин Литвы должен уметь защищать свою страну. И это делается через всеобщий призыв. Я не говорю о патриотизме, прививке, изучении литовского языка, социального лифта, и призывы имеют кучу преимуществ.
1: Окей, Виктор, большое спасибо за ваше мнение, течет так четко. А еще можно один вопрос? Всеобщий призыв, каждый гражданин, женщины тоже?
3: Да, женщины тоже. Мы живем вокруг нас, к сожалению, недружественные страны, и мы должны быть как Израиль. Наша армия должна формироваться так, как формируется в Израиле, и всеобщий призыв должен быть и для девушек, и женщин.
1: Спасибо большое, Виктор, за ваш звонок. Спасибо большое за то, что поделились своим мнением. Ну, давайте, вот здесь еще звонящие есть у нас. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Евгений.
1: Добрый день, как зовут вас?
4: Евгений меня зовут.
1: Ах, Евгений, ваш голос я узнаю. Многие радиослушатели даже могут вспомнить. Итак, возможно, Евгений возможно. Русаков, проживающий по адресу, ладно, не буду называть, что по поводу всеобщего военного призыва.
4: Не пали контору, пожалуйста.
1: Так, пожалуйста, Жень.
4: Я хочу тебе задать встречный вопрос. У тебя два пацана.
1: Нет. Евгений, сначала ваше мнение, а потом задавайте мне встречный вопрос.
4: Хорошо. У меня две девочки, и я, наверное, не соглашусь с предыдущим...
1: оратором, так.
4: ...звонившим Виктором. Я бы не хотел. Я считаю, что так, как оно сейчас, вполне нормально работает. Понятно, что есть геополитические угрозы, и на них, безусловно, надо реагировать, но я думаю, что не всеобщим призывом. Пока.
1: Пока. Хорошо. Я понял вас, Евгений. Тем более у вас две дочки. Куда там? Какой там призыв? Да. А сами вы служили?
4: А сам я не служил, Евгений.
1: Даже в церкви?
4: Сам прислуживал.
1: Хорошо. Спасибо, Жень, что дозвонился. Хорошего дня тебе. Пока. Ой, давайте, друзья, еще один звонок. Ладно, еще один звонок, пару секунд есть. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Добрый день, как вас зовут?
5: Добрый день, это Эдуард из Висагинеса.
1: Здравствуйте, Эдуард из Висагинеса. Ну, давайте вы поделитесь с нами мыслью, мнением.
5: Я согласен со вторым звонящим передо мной, что необходима армия, обязательная, чтобы каждый гражданин Литвы служил, невзирая на его, как сказать, социальное положение. Чтобы не было такого, что внучки становятся министрами. Вот, вот в Израиле это хорошо сделано. Если ты не отслужил, то ты только имеешь право работать там дворником. Там,
1: а, понятно, не можешь занимать какие-то должности, высокие государственные должности, да?
5: Если хочешь, да, если хочешь идти по карьерной линии куда-то вверх, там, расти по профессиональным каким-то своим, пожалуйста, отслужил и иди дальше. Приноси благо своему, ну, родине, государству. А если ты, конечно, не хочешь, то, конечно, тогда работай чернорабочим там кем-то. Армия необходима. Обязательная.
1: Спасибо большое.
5: Это мое мнение.
1: Спасибо большое, Эдуард, за ваш звонок. Уважаемые, дорогие все те, кто дозвонился. Так, у нас дозвонились мужчины.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: На этих выходных, как и сегодня, вся лента в социальных сетях у меня, например, усеяна грибами-грибниками, которые хвастаются, сколько всего собрали. Я вот тоже люблю этот процесс, как-то вам даже рассказывал о невероятной пользе, чуть ли не о том, что это заменяет спорт и тренажерный зал, походы за грибами. Но самое же сложное – потом их перебирать и чистить. Вот рассказываю вам, значит, вчера отправился, тоже с детьми двоим поедем, погуляем по лесу, просто подышим свежим воздухом и отправились в местечко совсем недалеко от Вильнюса, где никогда не были в этом куске леса, посмотрели там на дюну песчаную прямо в лесу, полазили по холмам гигантским и пособирали грибы. Младшенькая была счастлива собирать все эти грибы. Первая же нашла под березовик, такой крепенький, молоденький. Ну, думаю, все, грибов будет тьма тьмущая. На самом деле набрали так нормально. Можно и нажарить, и суп сварить. Ну, вот проблема. Вот это, когда грибов насобираешь, а потом домой возвращаешься, нападает некая лень такая, что хочется полежать, отдохнуть, а грибы надо перебрать. В общем, до вечера я их не трогал. Они их красивенько выложили, значит, мои, чтобы сфотографировать и бабушке показать, фоточку выслать, какая там внучка молодец. Ну и так вот, значит, грибы эти лежат. И я весь вечер до вечера, вот полдня, не мог подступиться к ним. Потом почистил, думаю, так, ладно, порезал, думаю, залью сейчас кипятком, чуть их пропарю, потом на сковородку сразу вкуснятины наделаю, и можно с картошечкой будет все это съесть. И так они, значит, вот до сих пор я здесь с вами, а там на кухне где-то в большой миске стоят запаренные эти грибы. Есть их уже, как сообщает чат GPT, нельзя. Естественно, я задался вопросом, как вам всем помочь. Вот тут поехали в лес, набрали грибов. И понимаете, что сегодня мы ими заниматься не будем. Итак, первое, что нужно сделать, сразу перебрать грибы. Надо побороть свою лень, удалить червивые, слишком мягкие, сильно поврежденные, все это не надо. Землю, вот эти листики аккуратненько снимаете ножом или какой-нибудь ногтями, щеткой там какой-нибудь сухой. Вот, не мыть. А оказывается, не надо ничего мыть. Надо мыть их непосредственно перед приготовлением, если, конечно, нужно их помыть. Как можно быстрее все это засовывайте в холодильник, когда перебрали сухие грибы, немытые. И нельзя просто на ночь оставить, вот так стоять их там без холодильника, потому что все испортится. А грибы должны дышать. То есть бумажный пакет окей, какие-то емкости окей, плотно не закрывать, чтобы там был воздух. Полиэтиленовый пакет любой, вот пакетик, это сразу no. И когда складываете в, не знаю, бумажные пакеты, в контейнеры, не надо там доверху набивать это все, надо, чтобы грибы лежали свободно, такие друг на друге, но свободно, не сильно придавлено. И тогда они денек-другой спокойно дождутся момента, пока вы решите их приготовить и съесть. Вот так вот. И как мне тут написал чат GPT, если грибы ты залил кипятком, они вот на кухне стоят у тебя, то вообще лучше не надо. Вот он говорит, а сколько часов стоят? Вот напиши мне. Я им пишу, стоят 24 часа, потому что домой вернусь, как раз только и будет. Проверь, если лесные грибы залили кипятком, после этого они остыли и около 24 часов простояли на кухне при комнатной температуре, я бы их не ел, говорит мне чат GPT. Так, ну, значит, все, я бы их тоже не ел. Придется за новыми ехать.
0: Новое и любимое. Радио R.

Если я тебя забуду,

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что пока не разрабатывает конкретный законопроект о запрете одноразовых электронных сигарет, поскольку сначала намерено оценить уже зарегистрированные всеми инициативы. При этом такой запрет включен в план действий правительства. Власти также хотят как минимум на 10% сократить число связанных с электронными сигаретами отравлений. В прошлом году за медицинской помощью после их употребления обратились 974 ребенка и молодых человека, хотя не все эти случаи были связаны именно с одноразовыми устройствами. С 2027 года власти Литвы планируют предоставить возможность участвовать в бесплатной программе обучения плаванию всем ученикам вторых классов. Сейчас занятия посещают не менее 16 тысяч детей, около 54% всех второклассников. Для полного охвата необходимо дополнительно включить в программу еще 14 тысяч школьников, на что потребуется примерно 2,5 миллиона евро. Основной проблемой остается инфраструктура. Около 20 самоуправлений не имеют соответствующих стандартам бассейнов. В таких случаях детей могут возить на занятия в соседнее самоуправление. Департамент государственной безопасности Литвы сообщил, что 22 гражданина Беларуси, работавшие в технологической компании, признаны угрозой национальной безопасности. Их виды на жительство аннулированы, сами они выдворены из страны и получили 5-летний запрет на въезд в шенгенскую зону. По данным следствия, компания участвовала в проекте агентства ЕС по космической программе и мошенническим путем получила почти 500 000 евро, при этом скрывая связи с военной промышленностью России и Беларуси. Из-за повышения средней температуры в Литве в будущем могут чаще происходить сильные ливни, грозы, грады, шквалы и смерчи, заявил климатолог Вильнюсского университета Гинтаутас Станкуневичус. По его словам, недавнюю бурю нельзя напрямую считать следствием изменения климата, однако потепление создает более благоприятные условия для экстремальной погоды. Климатолог также прогнозирует, что осень в Литве может быть на пол, а то и на градус теплее климатической нормы. Сентябрь ожидается более влажным, а первая половина октября более теплой и сухой. С января 27 года в Литве планируют запустить национальную волонтерскую службу для людей от 30 лет. Участники смогут в течение 6 месяцев выбрать программу на 120 или 240 часов волонтерской деятельности, получая поддержку и консультации организаций координаторов. Власти рассчитывают таким образом привлечь к волонтерству больше взрослых жителей. Сейчас добровольческой деятельностью занимается около 14% населения. К 30 году этот показатель планируется увеличить до 22%. И о погоде. Ближайшей ночью без дождя, ветер утихнет, температура 8-13 градусов тепла. Завтра днем 20-25 со знаком плюс и без дождей.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Продолжаем «Хороший день» на волнах Радио Р. И вот сегодня, 7 сентября, хочу рассказать вам о том, что 99 лет назад один молодой американский изобретатель впервые успешно передал изображение с помощью полностью электронной телевизионной системы. По сути, телевидение, которое есть у нас сейчас, это вот спасибо тому самому молодому американцу, который почти 100 лет назад, 99 лет назад, все это придумал и запустил. Это, знаете ли, такое вот оплеуха всем тем, кто говорит, что от молодежь сейчас никакая. Ой, вообще, что из них вырастет? Не то, что мы раньше, вот мы раньше. И так же говорит каждое поколение. И уже на протяжении многих поколений, веков, столетий, тысячелетий, это всегда молодежь. Вот не то, что мы раньше. Молодежь нам всем показывает, что они, ого-го, это не то, что мы. Этот молодой американец, что же он, по сути, изобрел? Там были до этого первые попытки передавать картинку, но история была достаточно такой механической, в общем, все было плохо. А все то, что придумал этот молодой парень, ну вот, прямой эфир. Установил камеру, перед камерой поставили стекло, на котором была начерчена прямая линия, и камера это все передала в соседнюю комнату, на экран. И когда стекло повернули, линия тоже повернулась и стала не вертикальной, а горизонтальной. И все такие: «Боже мой, это же просто чудо какое! Мы передаем сигнал, и это все работает!» И вот что еще более интригующее в этой истории, согласно легенде, ну как легенде истории об этом парне, которого звали Фило Фарнсворт. Он придумал еще в 14 лет, когда работал на семейной ферме и смотрел на параллельные борозды на поле, он придумал, что если взять изображение и точно так же разбить на отдельные линии, передать их, а затем собрать обратно, это же ого! И он нарисовал этот принцип на школьной доске. Вот так вот, представляете? Прям с ума сойти, что его посетило. Какая мысль? А вот уже спустя несколько месяцев после первого эксперимента, вот того самого 7 сентября, он решил продемонстрировать систему своим инвесторам. Те, естественно, хотели понять, когда изобретение наконец начнет приносить деньги. И тогда на экране появился очень символичный объект – знак доллара. В 29-м году он смог передать изображение живых людей. Вот так вот, в 29-м году. И то, что вот от первой белой линии на крошечном экране в 27-м году за 2 года превратилось уже в передачу изображения людей. А теперь у нас 4, 5, 7, 8К, 20К, обалдеть, какие мониторы и телевизоры, и все это работает уже по интернетам, Wi-Fi, Starlink'ам и всему остальному прочему. А началось это давным-давно. Вот так вот, подросток, оказывается, помог всем нам сейчас сходить с ума в наших смартфонах. Ну, красава же!
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Пока правительство думает, что делать с электронными сигаретами и как бы так их всех запретить, ну или хотя бы как-то ограничить их продажу, что-то сделать такое, чтобы меньше потребляли, мы вас на днях спросили в Фейсбуке Радио Р, что до сих пор не запретили, хотя давно пора. Сколько же тут всяких вариантов у нас в комментариях. Давайте смотреть. Нужно запретить оголтелую однобокую пропаганду на ТВ, то есть двубокую нужно разрешить. Я вообще легко предлагаю бороться с любой пропагандой по телевизору. Выключать телевизор и все. И нет пропаганды. Игорь говорит, что нужно запретить велосипедистов. Видимо, этот человек постоянно ездит за рулем автомобиля, и ему мешают велосипедисты на обочинах, которые двигаются слишком медленно, а он куда-то обязательно спешит по делам. Сергей Баранников говорит, что нужно запретить интернет. Я вот думаю, Сережа, если интернет запретить, как же ты нам тут будешь отвечать, что его запретить надо? Сергей. Сергей Глухов утверждает, что нужно запретить запреты, но это хорошая такая игра слов. Алина Федорова утверждает, что рекламу казино нужно запрещать. Как это запрещать рекламу казино? Наверное, она раздражает, эта реклама, когда вы пытаетесь посмотреть где-нибудь какие-нибудь пиратские фильмы на сайтах, и там реклама казино. Ну что, если, конечно, реклама казино приводит к тому, что у кого-то из ваших близких знакомых вот эта лудомания развивается, и в казино просаживают очень много денежек, тогда надо запретить этому человеку играть в онлайн-казино и ходить в реальное казино. Проще одному человеку запретить, чем вот всю рекламу. И Виктор Воронцов говорит, что табак во всех его проявлениях нужно запретить. Здесь, конечно, коренные народы Америки, индейцы, например, скажут, что вы, Виктор, а как же трубка мира? Что будем с этим делать? Цирки, где участвуют животные, зоопарки с ужасными условиями и въезд мигрантов. Ничего себе, мигрантов поставили в одну линию с животными, причем животных давайте мы спасем, а мигрантов запретим въезжать, написала Виталия. Что тут у нас получается? Цирки, где участвуют животные, уже запрещены. Что-то не помню, чтобы в Литву приезжал цирк, где есть животные. Зоопарки с ужасными условиями Клайпецкий вот закрылся с сегодняшнего дня, потому что там умирали животные постоянно, и так себе было содержание. Ну, с въездом мигрантов, конечно, Виталия тут намудрила. Давно пора запретить телефонных мошенников, пишет нам Олег, но, видимо, кому-то выгодно их существование. Олег, выгодно существование телефонных мошенников только телефонным мошенникам. Запретить их запрещают. Это вообще подсудное дело быть телефонным мошенником. Но, как видите, они все-таки пробиваются в наши телефоны. Главное вовремя их распознать. Запретить электросамокаты, электровелосипеды, что-то еще похожее на электромопед. По городу ходить опасно становится. Елена, я вас понимаю. По поводу электросамокатов, электровелосипедов, я думаю, что нужно просто выдавать какие-то отдельные права, как разрешение на вождение таких транспортных средств. И разобраться с тем, наконец-то, где им можно ездить, где нельзя. Но потому что это же откровенное безумие. Это действительно опасно. Кто-то хочет, чтобы запретили алкоголь, телефоны и соцсети. Пишет нам Гонората, это срочно нужно запретить. Причем уверен, что она пишет это со своего смартфона и пишет нам, как мы, собственно, и обозначили, в социальной сети Facebook. Вот Себастьян, молодец, умница, пишет, давно пора запретить зарплату в конвертах, пора выдавать в мешках. Великолепное предложение, посмотрим, что с этим всем будет в будущем. Спасибо, что пишете нам, спасибо, что остаетесь на позитиве и на наших страницах в социальных сетях.
0: Радио Твое.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Под занавес сегодняшнего хорошего эфирного дня нужно что-то вам еще интересное, полезное рассказать про сегодняшний понедельник. Как минимум что-нибудь музыкальное. Вот сейчас перекапываю кучу фактов по сегодняшнему дню и пытаюсь найти что-то соответствующее настроению. А вот и оно! 7 сентября, день рождения Глории Гейнер. Певица, которая родилась в 43-м году. Вы скажете, кто это? А я вам скажу, кто это. Это та самая, которая подарила нам песню «I Will Survive». Песня, которую многие знают. Абсолютно все точно хотя бы один раз где-то слышали, пусть не специально, пусть где-то она там звучала на фоне, но вы точно знаете, о чем я говорю. Песня эта, у нее интересная история, как у многих супер-пупер-хитов, популярных потом уже песен. Многие годы они популярны, а когда, собственно, эта песня записывалась, звукозаписывающая компания первоначально вообще не собиралась делать ставку на эту песню. И когда записали пластинку, эту песню записали с обратной стороны. Ну, мол, ты хотела, чтобы мы тебе записали эту песню, мы тебе ее записали, и туда вот пусть она там будет. Сама же Глория эту песню, текст не писала, ей предложили эту песню, и когда она прочитала текст, практически сразу сказала: «Вы что, сумасшедшие, хотите на сторону Б пластинки спрятать эту песню? Должно быть вообще А, первой песней должно идти». Но сказали, что «Нет, вы не понимаете, эта песня так себе, она, в общем, не сработает. Короче, хотите, вот запишем, и там кто дослушает, тот дослушает». Можно надеяться, конечно, на судьбу, но певица решила помочь своей судьбе музыкальной. Она принесла пластинку к диджею знаменитого нью-йоркского клуба «Студио 54». И попросила поставить именно обратную сторону. И говорит: вот включи с обратной стороны, дружище. Давай, ну, пожалуйста, прошу. Он такой: ладно, давай. И все. И он ее включает, эту песню «I Will Survive». Публика идет танцевать, все такие машут руками, говорят: «Вау, вау, смотри, как круто!» И Глория такая говорит: «Так, диджей, вот тебе, значит, коробка с пластинками. Всем говори, что на Б-стороне эта песня. Раздай вообще всем своим знакомым диджеям. Это просто подарок. Всем раздай. Кто-то захочет, дай людям в руки». Да-да, я знаю, что правильно говорить «людям». Но вот я думаю, что у Глории был акцент. Она такая: «Дай людям в руки прямо». Ну и все. Первое место Billboard Hot 100 в марте 79 года. Лучшая диско-запись вот именно в этой номинации получает Грэмми. Эта песня и исполнительница. Как мне кажется, прекрасный момент в понедельник. Первый рабочий день, который закончился. У него многих подходит к концу. Может, вы уже до дома добрались, и нам еще бы выжить, продержаться всю рабочую неделю до выходных. И как эта песня может сейчас не прозвучать. Все, будем слушать «I Will Survive». А я вам говорю: обнял, приподнял, пока!

0: Радио Р.
1: Синоптики обещают, что ближайшей ночью дождей не будет. Температура воздуха 8-13 градусов тепла, а вот завтра днем потеплеет до +20, +25. Дожди могут начаться только ближе к вечеру на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио Р.
1: Синоптики обещают, что ближайшей ночью дождей не будет. Температура воздуха 8-13 градусов тепла, а вот завтра днем потеплеет до +20, +25. Дожди могут начаться только ближе к вечеру на побережье.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: ЛНК Пристато.
2: Вигдю дуэты, новая эра.
3: Бет сварбяуся науена шаля маняс.
2: Угнинга Тома Вашкевичуте.
1: Сценоя. Нет девини, новые дуэты и шоуней комиссия. Жвигдю дуэты, новая эра. Сякмадинис. 19.30.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио R. То, что надо.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик, а конец уйдет.